В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Рекорд. Реклама.
1: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
2: Для зрителей старше 16 лет.
3: Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие, окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт, прогресс, кварталы, перемены одобрены. Квартиры для людей, одобренные котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
6: Это новый вызов.
4: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
5: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
7: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
8: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
9: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом-посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
13: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: старше 12 лет. Record. Реклама.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: О, Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
3: Скам. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
5: Это надо видеть. 6+.
6: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро. Твоё максимальное ускорение. Турбоутро на рекорде.
2: Пу-пу-пу, ребяточки, вторник, 22 сентября, 8 утра, здесь на рекорде Турбоута, глазки открываем, в себя приходим потихонечку, помаленечку. Там, кстати, за окном холодает, уже можно утепляться. Вот так сейчас это самое сложное, когда ты вроде бы еще и в зимнюю куртку еще рано, осенняя не то чтобы хочется уже, короче, вот внутренние перипетии, эти вот торги с собой. Ну ничего, скоро и снег пойдет, поэтому расслабьтесь. Погнали, впереди у нас 3 часа бодрости. Здрасте, естественно, призы, подарки, новости, классная музыка. Вот так, таким набором выстроим это утро. Давайте вообще посмотрим для начала, что же за день сегодня, ребята. Сегодня всероссийская акция на работу на велосипеде. Но погодка же, вот то, что нужно. Сели на велик, да поехали. Ну, главное-то сменку с собой взять, чтобы, ну, вряд ли чистыми до работы доберетесь. День хоббита сегодня тоже, собственно, ну, не знаю. Всех хоббитов поздравляем, получается. К тематике велосипеда. Всемирный день без автомобиля. Но не то, чтобы мы прям собираемся этот праздник отмечать, так просто для осведомленности. Вот и день защиты слонов тоже сегодня, пожалуйста, вот имейте в виду. Ладно, погнали. Будем слушать прямо сейчас классный плейлист Bassman Jax, Arky, Lost Frequencies, Benny Benassi, Lord Luxury, Anima, Black and Crown. Начинаем с трека Body Power. Это Али Фарбен и Рене Миллер. Меня Дима Маланин зовут. С добрым утром. Поехали.
1: Доброе утро.

0: Ускоряйся правильно.
1: 8:15 на часах. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную. 5 баллов в Красноярске, движение плотное. Как сообщает Яндекс.Карта, сейчас на Матросово в центр 7 баллов, из центра и того хуже 8 баллов. 7 баллов на Партизана Железняка в сторону центра. На Авиаторов к Октябрьскому мосту тоже 7 баллов. Высотная в центр 7 баллов. Шахтеров в центр 7 баллов. Ну и 7 баллов к Коммунальному мосту тоже в направлении центра.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
3: 224-7.
4: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
5: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Енисейский тракт, 83.
6: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
7: Ваш праздник в Гран-де-Марии. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Марии. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Марии. Проспект Мира, 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Это трэш-пати на рекорде.
1: 8.25 на часах, трэш-пати здесь на рекорде, ребятушки. Сегодня у нас, ну, просвещение в творчество юных дарований. Конкретно Толя Саммер. Дайте догадаюсь, что Анатолий, видимо, парня зовут. Но, судя по тексту песни, парень жизнь-то познать успел. И мудрости какой-то придет набраться. Но давайте не будем лишнего разглагольствовать, а просто послушаем. Толя Саммер, «Синее море» у нас сегодня в трэш-пати.

и проси у них. Три желания, у рыбок золотых. Изба будет тебе у моря, гуляй там себе на просторе. Развлечения.

0: 8.36 на часах. Ребята, предлагаю прямо сейчас взять и придумать, когда пойти. Ну, это уж сами придумайте, когда. Главное, куда. Мы определились в баварский ресторан «Максимилианс» поужинать, а может быть, пообедать. Будем разбираться в особенностях кухни мировой и не только. 205-100-3, номер телефона рекорда. О всем, что связано с едой, будем разговаривать впереди. Рекорд угощает через мгновение. Звони. 205-100-3. Напомню. Dance Radio.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: Рекорд угощает.
1: Это Рекорд угощает. У нас Софья на линии. Софья, доброе утро тебе, привет.
2: Доброе утро.
1: О, какой бодрый голосочек. Слушай, ну хорошо, 8.41, ты где, что делаешь?
2: Ну вот, подъезжаю к работе.
1: Молодец, подъезжай, не спеши, наработаться еще успеешь наверняка. Софья, а вот такой вот тебе вопрос. А есть ли у тебя какие-то страхи в жизни? Вот чего-то, может быть, боишься ты или ты ничего не боишься?
2: Боюсь, замкнутых помещений боюсь.
1: О, клаустрофобия. Слушай, ну вот нет-нет, да, ну некомфортно, правда, себя где-то в таком помещении чувствовать. По пещерам не ходишь, не лазишь? Ну там, мало ли там, в походах.
2: Нет.
1: Ну правильно, что там делать? Не дай бог, еще паничка схватит, правильно? Слушай, мы сейчас с тобой тоже будем про одну фобию разговаривать. Дело в том, что связанных с едой и фобией немало. Есть вот такая интересная фобия, называется она лахнофобия. А как ты думаешь, что такое лахнофобия? Это вариант А – боязнь овощей, вариант Б – боязнь ножей или вариант С – боязнь невкусной еды. Что ж такое лахнофобия?
2: Так, еще невкусная еда, еще что?
1: Ножи или овощи?
2: Наверное, скорее всего, невкусная еда.
1: Думаешь? А что, прям так страшно? Этот бутерброд будет невкусным, у меня паника, да?
2: Значит, это боязнь овощей, значит, съесть какой-то невкусный овощ, наверное.
1: Абсолютно верно. Лахнофобия – это и есть боязнь овощей. Слушай, а вот ты вот все овощи любишь? Или есть какой-то, может быть, нелюбимый овощ у тебя?
2: Ну, вот так вот сейчас вот прям так сказать, что прям нелюбимый, не могу. Ну, с возрастом начала уже вот как бы и кабачки любить, и баклажанчики.
1: Слушай, ну
2: как бы...
1: кабачки и баклажанчики – это вообще святое. А оладушки-то ты пробовала кабачковые или там баклажаны?
2: Конечно.
1: Даже...
2: Бабушка вышла уже на новый уровень, это же не оладушки, а торт, кабачковый торт.
1: Слушай, ну это прям у меня плюс одна галочка, то, что я хочу однажды попробовать. Торт кабачковый. Да, это все правда, Зоя, видимо, с возрастом приходит. Ну что ж, приятного тебе аппетита. Мы тебя отправляем в баварский ресторан Максимилианс. И классного тебе дня, вдогоночку желаю.
2: Все, хотела передать привет своим коллегам с отделения ОЦП банка. Всем привет.
1: Все, девчонкам и мальчишкам тоже
2: хорошего
1: привет.
2: Хорошего рабочего дня, невредных клиентов. Приходите к нам за кредитами.
1: Ой, вообще... Это же как будто бы не самое доброе пожелание. Я вот от себя просто можно всем денег пожелаю. Ну вот, чтобы у всех было. Все, хорошо. Ладно, погнали дальше. Впереди у нас Galaxy, Kungs и Theophilus London.
0: Рекорд угощает.

0: Утро. Включай третью космическую.
1: Давайте о погоде за окном поговорим. Плюс 11 сейчас на термометре и пасмурно. Потеплеет днем до плюс 14, как подсказывает нам Яндекс.Погода. Дождь небольшой тоже будет идти. Ветер дует северо-восточного направления, слабый, 2 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Жилинвест».
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом» 2009. Проектная декларация на сайте наш.дом.
5: Рекорд. Реклама.
6: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле.

0: Крас-шина. Калинина, 65.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Главное танцевальное. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Турбоутро на рекорде. 9 утра на часах, утро вторника продолжается, ребята, 22 сентября уже, между прочим, здесь на рекорде второй час турбоутра, просыпаемся в себя, приходим даже несмотря на такую сонную погоду, но ничего, зато, смотрите, она же максимально рабочая, мы не отвлекаемся на солнышко, на мысли о прогулочке, все, концентрация максимальная здесь, на месте рабочем, всем в ваших делах удачи, пускай все складывается легко и непринужденно, мы погнали. Вперед, в этом часе с вами, естественно, ну, вот я сказал только что не думать об отдыхе, но не получится же, понимаете, как вот об отдыхе не думать, поэтому решим, кто из вас пойдет в кино, когда уж сами решается, какой фильм будет смотреть, тоже сами решайте, пару свободных, точнее, волшебных билетов у меня есть на кону, вот и кому-нибудь зададим. Прежде задарю вам абсолютно бескорыстно и безвозмездно классный музыкальный лайнап: Coldplay, Felix Yen, Shouse, Dunmore Brothers, Ju, Anima, Gabri Ponte. Но начинаем мы с трека, который, ну, прям залетел. Залетел во все чарты, ее разрывают танцполы, Hugel, Imagine Angel и Ultra Nate, Moving to the Sun. Ловить на рекорде.
2: Турбо утро.

0: 9.16, Красноярск. Давайте посмотрим на ситуацию дорожную, как она сейчас поменялась по сообщениям Яндекс.Карт. 4 балла в нашем городе. Есть местами затруднения. 8 баллов сейчас на Брянской в направлении центра. Партизана, Железняка в центр 7 баллов. Авиаторов в обе стороны по 6 баллов. Мичурина в направлении Октябрьского моста 6 баллов. Высотная в центр тоже 6 баллов. И на этом из основных пробок пока что все.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама. Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте домнаульяновском.рф. Застройщик ОАЭ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
3: Чего?
2: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
3: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте тачки.рф.
4: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
5: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
6: 224 семерки.
7: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
8: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
9: Это надо видеть. 6+.
10: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Партизана Железняка 36Б.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 утра и 31 минута. Ребята, есть классная идея. Впечатлениями позарядиться на просмотре кино. Возможно, любимого, возможно, какое предвкушаете увидеть, например. Все просто. Есть два волшебных билета в кинотеатр со свободной датой с выбором фильма на ваше усмотрение. Что же сделать, чтобы получить эти билеты? Дозвониться нужно прямо сейчас сюда на рекорд. 205, 100, ровно 3. Впереди рекорд офлайн. Dance Radio.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack. Подробности на jackcar.ru.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.

0: Офлайн.
1: 9:37. Рекорд офлайн. У нас Юля на линии. Юль, доброе утро, тебе привет.
2: Доброе утро.
1: Доброе утречко. Юль, ну что, выспалась сегодня?
2: Пасмурно, как-то сонно все равно.
1: Сонно все равно. Ну да, согласен. А слушай, а вот ну как вот ты борешься с сонным состоянием? Кофе помогает тебе?
2: Ненадолго помогает.
1: Ненадолго. А что еще помогает? Как вот, ну, посоветуй вот, вот мне лично, может быть, красноярцам, вот твой рецепт взбодриться. Что это?
2: Ну, с утра свернуть всем нервы.
1: О-о-о! Ты такая, значит, да? Кровь, вампирушка у нас, Юлечка. Всем нервы посворачиваю, я сама взбодрюсь, по настроению себе подниму. Тра-та-та, тра-та-та. Молодец.
2: В тонусе.
1: О, чтоб правильно, чтоб не расслаблялись, а чё они, да, правильно? Так, Юль, скажи мне, пожалуйста, в кино давно ходила последний раз?
2: В начале года.
1: Аж в начале года? Ой-ой-ой, что за перерывы такие? Хотя бы помнишь, что смотрела?
2: Ну, что-то новогоднее.
1: А как же «Колобок»?
2: Нет, пропустила «Колобка». Вот «Человека-паука» смотрела и то.
1: Да ты моя хорошая.
2: Прямо на телевизоре.
1: А, ну, ну ладно, что. Бывает такое, бывает такое. Ну, смотри. У нас правила, собственно, простые. Я тебе сейчас очень краткое описание какого-то фильма расскажу. Ты, я более чем уверен, сейчас очень быстро угадаешь, что это за кино. Готово?
2: Давайте.
1: Смотри. Парень в трико связывает людей и фотографирует их за деньги. Он, кстати, себя тоже фотографирует. Там такой у него фетиш интересный. Есть версия?
2: Парень в трико.
1: Да-да-да-да-да. Ты удивишься, насколько прозаична вся наша игра с тобой сегодня окажется.
2: Про Человека-паука, что ли?
1: Да, конечно. С самого начала ты его прям мне сказал, но я уже не стал, как бы, ну, засчитывать тебе сразу этот ответ. Да, это был Человек-паук, я тебя поздравляю, 2 билета в кино твои, так что уж сама выбираешь, когда пойдешь, с кем пойдешь, на что пойдешь. Главное, Юль, ну давай только вот не будем до Нового года откладывать, хорошо?
2: Хорошо, спасибо.
1: Ну все, все, договорились. Хорошего дня тебе, погнали дальше. Tell me where you go. Clean Bandit вместе с нами и маэстро Тиест, естественно.
0: Рекорд офлайн.

0: восприятию космическую.
1: Высунув голову за окном, мы почувствуем плюс 11. А если посмотрим на Яндекс.Погоду, мы увидим, что потеплее до плюс 14. Ну и небольшой дождь сегодня тоже днем пойдет, имеется в виду. Ветер будет дуть северо-восточного направления, слабый, 2 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама. Теперь в Крас-шине замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Главное танцевальное.
1: Здесь утра и 3 минуты, закрепим наш процесс пробуждения, вот этот вот этап приобретенной утренней бодрости. Третий час мы с вами вместе, впереди 60 минут плотного музыкального саунда. Обязательно в середине часа вам расскажу, что же там в мире происходит интересного. Естественно, в тру новостях, без купюр, без политики, без стыда и без совести. Ну вот что без стыда и без совести, точно обещаю, а остальное под сомнением. Поехали прежде о музыке. Frida Gane, Lord Luxury, Dinora, Gigi D'Agostino и Money, Hugo, Zerbe Sofian Zao. Первое в этом часе Ave, Meet in the Dark. Вы слышите прямо сейчас. Меня Дима Малани зовут. С добрым утром.
0: Доброе утро на рекорде.

0: ускоряйся правильно.
1: 10:17 на часах. Давайте взглянем на ситуацию дорожную. 3 балла в Красноярске. Есть местами затруднения. 7 баллов по-прежнему мы наблюдаем на Матросово в направлении из центра. В центр там же 4 балла. 6 баллов на Брянской в центр. На Маркса к БКЗ 5 баллов. На Мира к БКЗ 4. Высотная из центра 4 балла. И из пробок крупных на этом пока что все.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Каждый вторник возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок» — новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Свердловская, 2Е.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: новости на рекорде.
1: Начнем с новости приятной для тех, кто любит лишний раз каточку затащить. Про геймеров. Поговорим, видеоигры могут омолаживать мозг. Ученые выяснили, что люди, которые играют минимум 5 часов в неделю, показывают в тестах на память внимание, решение сложных задач, результаты, как у людей в среднем на 13,5 лет моложе своего возраста. Лучшие показатели были у тех, кто регулярно играет в любимый жанр. Среди игр с высокой когнитивной нагрузкой исследователи выделили Minecraft, The Witcher, Mass Effect, Fallout 4, Skyrim, GTA, Assassin's Creed и FIFA. Также выяснилось, что у тех, кто совмещает игры со спортом, тревога и депрессия встречаются гораздо реже. Вот такая вот новость. Едем дальше. Продал технику, получил 5 лет колонии. В России продавца с горбушки осудили после того, как мошенники расплатились с ним деньгами, украденными у пенсионерки. Он продал незнакомому мужчине несколько макбуков на 2 миллиона рублей, а затем еще техники на 500 тысяч. По версии следствия, деньги принадлежали 69-летней женщине, которую обманули лжесотрудники ФСБ, РКН и Росинформмониторинга. Сам продавец утверждает, что считал сделку обычной. Юристы, изучившие дело, заявляют, что его связь с мошенниками не установили, а технику покупал курьер, которого впоследствии не нашли. Защита по-прежнему обжалует приговор. Ладно, едем в Поднебесную. Новость из Китая. Аэропорт с бесплатным пивом там, между прочим, нашли. Он находится во внутренней Монголии. А краны с разными сортами пенного доступны всем туристам. Ну вот, пожалуйста, приехал в аэропорт и как будто бы не то чтобы захотел быстро туда улететь. Ладно, едем дальше. Вот такая вот новость. Владимир Владимирович присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России. Сегодня банкиру, кстати, исполнилось 70 лет. Следил год для Героев Труда. Бесплатный проезд, обслуживание в медучреждениях без очереди, льготы на ЖКХ и ежемесячная денежная выплата. При этом выплаты и часть льгот предоставляются по разным правилам, а их сочетание зависит от выбранного варианта соцобеспечения. А еще бесплатные зубные протезы и государственный памятник после смерти. Такая вот новость. Собянин ответил на вопрос, как сделать так, чтобы регионы России процветали так же, как и Москва. Ответ простой. Каждый год переносить столицу нашей родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. А что, Сергей Семенович? По-моему, идея. А вот такая вот новиночка у нас подъехала. Батина подлива. Такой интригующий вкус пива презентовали питерские пивовары. Это насыщенная газе с томленой говядиной, жареными грибами и томатной пастой. По словам ценителей, это не просто пенная ностальгия по ужинам, которые готовят батя. Ну вот, подливочка батина, конечно, название. Молодцы. А вот такая вот новость. За оскорбление женщин словом РСП, расшифруем, разведенка с прицепом, предложили ввести уголовную ответственность. Инициативу представили в Госдуме юристы, ранее участвовавшие в подготовке поправок к статье 282 УК РФ. Зампред комитета по информполитике Андрей Свинцов идею поддержал, а вот Милонов не поддержал идею сажать за оскорбление разведенных женщин. Депутат заявил, что выражения вроде РСП должны регулироваться нормами культуры и этики, а не уголовным наказанием. При этом Милонов отдельно прошелся по тарелочницам и эскортницам. Последних, по его словам, он бы посадил из медицинских соображений.
0: Новости на рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Натище, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
0: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.

0: утро. Включай третью космическую.
1: Ну, не теплеет за окном. Пока что плюс 10, как было, так и остается. На улице пасмурно, еще и дождь небольшой пойдет, так подсказывает нам Яндекс.Погода. Но мы не теряем надежду, что потеплеет до плюс 14, тем более нам обещают. А мы, конечно, верим. Ветер северо-восточный сегодня дует, слабый, 2 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Жилинвест».
3: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом», 2009, проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекорд. Реклама.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
7: Премьера

0: По субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
5: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Ребята, без 2:11 уже на часах, значит, что Турбоутро пора бы завершать. Всем дня отличного. Проснулись, улыбнулись, полетели. Полетели навстречу великим свершениям. У вас все получится, вы красавчики. Как всегда, наши любимые утренние аффирмации не забывайте повторять. Мы вогнали из Красноярска прямиком в Санкт-Петербург. Там впереди Никита Стас и Рыжая, вейкаперы. С вами Дим Маланин был. На связи.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 77 62 920.

0: Стас Рыжий.
1: Всем привет и доброго утра! Этого вторника у нас 22 сегодня сентября. Вейкапер на рекорде, и мы начинаем 4 часа. Мы будем с вами. Напоминаю, впереди много у нас чего интересного произойдет. Конечно же, два гороскопа. У нас будет рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, которые мы ставим в прямом эфире из любого уголка мира. Вообще, тему тоже придумаем. Ну, разомнемся с утра. Такая разминочка наша утренняя. Конечно же, игрушка за приз Вейкапера сегодня. У нас это со звуком связанная игра была вчера, сегодня будет игра с ситуациями, и вам за минуту нужно будет взять с собой 5 предметов. Правила максимально простые. Вот это факты, горячие новости, все это в общем впереди, а также автоэксперт ответит на ваши вопросы касаемо автомобилей.
2: Что, всем здравствуйте.
1: Я думал, ты про автомобили прибежал ответить.
2: Про автомобили, смотрите, ездят. О-о-о. Иногда создают пробки.
1: Слушай, это уже неплохо, если они ездят в современных реалиях. 22 сентября сегодня рубрика «Есть повод» у нас. Сегодня славянский праздник богини Лады. Интересно, связано как-то с маркой автомобиля или
2: какой,
1: нет?
2: Какой, что она делала?
1: Не знаю, я пока не прочитал.
2: Это оттуда дышать на ладан?
1: Возможно, возможно. День защиты слонов сегодня. Ну, такой, Elephant Day.
2: Так, не трогайте слоников. Запомните, они боятся мышей, и у них 4 коленки.
1: Ой, какой праздник. Всемирный день без автомобиля сегодня. 28 лет как празднуется.
2: Я 38 как праздную.
1: День раскрашивания серости сегодня. А если серо раскрашивать, Всемирный день носорогов. О, так, слоны, носороги сегодня.
2: Не будут драться за место возле тортика. Слоники и носорожки.
1: Что, у них общий торт какой-то?
2: Ну, представь, что приходишь в саванну, только тебе нужно поздравить всех вот этих здоровых животных. Ты что, 2 торта будешь готовить?
1: И все пришли еще пешком без автомобиля, если уж ты вспоминаешь.
2: Да, там еще и царь зверей должен быть.
1: Да, богиня Лада.
2: Вот, она, собственно, резать и будет.
1: Да, день. Всероссийская акция на работу на велосипеде. 12 лет как празднуется. Почему так поздно сделали? Уже же прохладно. Могли бы и летом где-нибудь.
2: А его заправлять не надо. Нужно почаще его праздновать.
1: Всемирный розовый день. Розового цвета сегодня денек. А как тебе такое?
2: Ну, розовый прикольный. Кстати, есть теория, что розовый... Обычно же как мальчикам, типа, голубой, синий. Так. Девочкам розовый. А на самом деле, говорят, наоборот.
1: Ну, это они говорят. День сети сегодня какой? Не знаю. День хоббит сегодня. Кольца относят своим вторым половинкам.
3: Хоббицы!
1: Да-да-да, моя прелесть. День каракули еще замечательный сегодня. Международный день сияющего мира. День кольчуги, Стас. Ну, как ты не подготовился ни к одному?
2: Это же мой... В смысле? Я в кольчуге. Я пишу как каракули. Это же мой праздник. Мой день.
1: Ивы еще, той самой, плакучей.
2: Пойду поплачу над рекой.
1: Так, рубрика «Я в эфире». Что сегодня мы будем делать? Кольца понесем. Либо дерево, либо какая-то машина. Выбирай.
2: Какая вы машина?
1: Какая вы машина? Сегодня день без автомобиля. Вот давайте, какой вы автомобиль? Какая марка именно? Да, что у вас под капотом этим утром? Нам интересно, что залито в вас было вчера и, возможно, уже сегодня. Голосовые записывайте в чат мобильного приложения рекордовые каперы. Погнали!
0: Вейкаперы! На рекорде!

0: Вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 22 сентября прямо сейчас.
2: Овны, привычные глазу лица и предметы вряд ли смогут разбудить ваше воображение сегодня. Вам требуется что-то новое.
3: Тельцы, сегодняшний день хорош для преподнесения подарков.
1: А близнецы, отложите решение всякого вопроса, где требуется категорический ответ «да» либо «нет».
2: Раки, сегодня вам может обуять неуемное любопытство.
3: Львы, сегодня все силы лучше отдать новым начинаниям. Старые дела пусть доделают другие.
1: Девы, не всякому нравится ваша манера действий.
2: Весы, поддайтесь велению обстоятельств, плывите по течению.
3: Скорпионы, ваша звезда разгорается все сильнее, освещая путь и вам, и остальным.
1: Стрельцы, сегодня ваш язык, возможно, будет слегка путаться и заплетаться.
2: Козероги, сегодня вы имеете неплохой шанс, заключая какую-либо сделку, выиграть несколько больше, чем предусмотрено условиями.
3: Водолеи, нынешний день хорош, скорее всего, для отвлеченных размышлений.
1: Рыбы, если у слона разболится зуб, то самое мудрое, что может предпринять, оказавшись рядом, это быстро куда-нибудь спрятаться. Всем хорошего дня, друзья!
0: Рекорд. Реклама.
4: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
5: 224-7.
6: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
7: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Телевизорные 3/5.
8: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Мы ждем ваши голосовые сообщения в чате мобильного приложения Рекорда. Сегодня какая вы машина? Что там с вами связанное автомобильного такого? Тем более Володя сегодня же отвечает на вопросы, поэтому заодно и разберемся, если что-то не так. Запишите голосом, какой вы автомобиль этим утром. Мы пока к интересным новостям. Фанаты нашли аккаунт, с которого Ченнинг Татум хейтит бывшую невесту Зои Кравец.
1: Она его бывшая невеста?
0: Да, говорят, и ее нового жениха Гарри Стайлза, их оказывается двое.
1: Гарри Стайлз это певец, по-моему.
0: Ну вот, значит, знаешь, что Зои Кравец с Гарри Стайлзом теперь. А Ченнинг Татум завел еще один аккаунт, чтобы их похейтить.
2: Ну, извините, пожалуйста, но может это его взломали, может это не он.
0: Раскопали все это интернет и сыщики. У страницы нет публикации. Единственный подписчик сам Татум, причем сам подписчик, он аккаунт назвал страшным и дрящом того самого, собственно, Гарри Стайлза. Зашел только ради хейта, а самого актера, наоборот, активно хвалит на его же странице. Вот такая история.
1: А может быть, все-таки фанат какой-то. Представь, вот он настолько любил там «Шаг вперед», первую часть, там в восторге от «Гамбита» и остальных фильмов с Ченнингом Татумом.
2: Возможно, его зачали под этот фильм.
1: Зачанингли.
0: Аккаунт, если только. Но вообще, хочется верить, что это Ченнинг Татум. Тогда история интереснее. Если мы будем думать, что взломали, ну тогда же неинтересно.
2: Ну, согласна, фанат. На самом деле, это как будто бы звезды абсолютно с такими же мирскими характеристиками. Ну, взбесил он ее, она его. Взял, сделал, написал.
0: Да?
1: Слушай, он же не признается, он же актер. То есть, получается, это совершенно другой человек. Другая личность.
2: Кстати, отличная отмазка, как у меня есть Анжела, у него есть альтер-эго, и зовут его Максим.
0: При этом я наблюдаю сейчас комментарии, которые этот аккаунт пишет настоящему аккаунту Ченнингу Татуму. Он пишет, да ты, этот парень просто гений. Он настолько молодец, он так круто сыграл. Хватит его хейтить, он здесь будет отвечать.
1: Надо подписаться и тоже что-нибудь писать.
0: От этого аккаунта?
1: На этот аккаунт.
0: И интересно, тогда
2: тебе сделать его популярнее.
0: Может ответить Ченнинг Татум, если ты будешь хейтить настоящего Татума, этот аккаунт тебе ответит. Вот, и тогда, считай,
1: вот и пообщаемся.
0: Ответил актер, да, все.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: «Единая Россия» получит самую крупную фракцию в Госдуме за всю историю партии, следует из предварительных данных ЦИК. Партия набирает 57,83% голосов по спискам и побеждает в 208 из 225 одномандатных округов. В общей сложности «Единая Россия» получает 355 из 450 мандатов. Предыдущий рекорд партии – 343 места по итогам выборов 2016 года. Подписание Трампом закона об адских санкциях против России не способствует восстановлению российско-американских отношений и продвижению урегулирования конфликта на Украине, заявил Дмитрий Песков. Документ позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. В Нью-Йорке перед саммитом Дональда Трампа и Си Цзиньпина прошли переговоры представителей США и Китая. Стороны обсудили торговлю, инвестиции и искусственный интеллект. По итогам встречи министр финансов США назвал переговоры очень успешными и сообщил, что страны договорились наладить диалог по вопросам ИИ. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
9: Возрастное ограничение 13+.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
12: Мир. Каждый день в твоих руках.
13: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Не распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Привет, вы кто?
17: О, мы мини-лента.
16: Оу,

0: 8-32-04-86-05, город Санкт-Петербург.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь Т.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в Лимана Про.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Сири.
1: Ваши голосовые, слушаем сообщения, как и обещали, какой вы автомобиль. Сегодня начнем мы вот с Максима, давайте.
2: Привет, ребята, всем доброго утра. У меня новенький кроссовер GQ G7. Под капотом у него находится 198 лошадей. И я, как владелец данного авто, просто дополняю, сидя за рулем.
1: Как вкусно, просто дополняю.
3: Человек нашел повод похвастаться, мы тебя поздравляем.
1: Это хорошо, это классно. Владимир.
4: Доброе утро, Вейкапер, доброе утро, Рекорд. Сегодня я машина Mercedes, так как я люблю ехать, и это немецкая. Не хватает бензина. И не только бензина, но и прям кайфовать.
1: Говорит, бензина хватает ему на то, чтобы ехать.
5: У меня такое ощущение, как будто ты запикал ненужные слова, убрал их, потому что там он про бензин начал говорить что-то.
1: Это просто горячая тема, да. Владимир.
6: Доброе утро, вейкаперы. А я сегодня малометражка. Куда мне? 300 володиных сил. Всем хорошего вторника.
1: Пожалуйста, Владимир, малолитражка.
3: А электрички у нас есть?
1: А, может быть и будут, не знаю, давай дальше послушаем. Сергей.
7: Доброе утро, страна. А я сегодня эвакуатор из мультика «Тачки». Не помню, как его зовут. Слегка потрепан жизнью, побитый. Не молод, но всегда весел и готов прийти на помощь всем нуждающимся. Всем добра.
5: Как будто анкету на сайте знакомств заполнил. Не молод, но всегда готов прийти на помощь.
1: Герман.
8: Здравствуйте, Капер. Я автомобиль «Жигули» на сегодня. И питаюсь топливом и этиловым спиртом. И вот на данный момент я сейчас еду в гараж. И, может быть, обратно еще туда вернусь. За этим же топливом.
5: Вот и планы на вечер нарисовали
1: и
5: сразу.
1: И на день, и на вечер, и на утро. Все классно. Эдгар.
9: Привет, Радио Рекорд. Привет, страна. Привет, вейкаперы. А я сегодня грузовая бортовая газель. Всю стройку на себе везу. Первым коксихим монтажу привет.
1: Классно. Вывозилычи просто у нас сегодня. Анна.
10: Привет, любимые вейкаперы. Какая я сегодня машина? Ну, я определенно внедорожник, русский внедорожник. Походу, дело я Нива. Эх, и погода выпуска, судя, тоже Нива. Фары серые, крыша меняется в зависимости от настроения. Может быть, Total Black, может быть, и красная. Местами выполнена аэрография, салон белый, пробег умеренный. Ну, и позитивно, естественно.
5: Главное, что не бита.
1: Это самое важное.
5: Конечно, новенькая, хорошая.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня, во вторник, 22 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
2: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
3: Это надо видеть.
4: 6+.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события.

0: каперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости, и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Полузащитник Прочуапа Андрес Таунсенд едва не получил серьезные повреждения перед матчем третьего тура чемпионата Таиланда против Паттани. Во время предыгровой разминки на 35-летнего футболиста наехал каток для выравнивания газона. Британец сделал упражнение и резко свернул прямо под передний ролик, что стало полной неожиданностью для водителя. В итоге хавбек упал, оказавшись под тяжелой техникой. К счастью, водитель мгновенно соскочил с своего места и начал опрокидывать каток на себя, чтобы освободить вингера. Судя по всему, футболист не получил серьезных повреждений, так как в итоге вышел на замену в добавленное время. Прочуапа одержала победу со счетом 3-0. Универсальный игрок сборной Новой Зеландии по крикету Рачин Равиндра вывихнул правое плечо. Травма была получена во время рекламной съемки и поставила под сомнение его участие в серии T20 против Индии. Инцидент произошел в среду в Окленде во время работ над роликом для Sky. Равиндра выполнил нырок за мячом, потом повредил сустав. Первичное обследование специалистов не выявило серьезных структурных повреждений. Срок возвращения спортсмена определят по ходу первых недель реабилитации. 26-летний Равиндра провел за Новую Зеландию 115 матчей во всех форматах. На чемпионате мира ODI 2023 года он стал лучшим бомбардиром команды, а на нынешнем Кубке мира T20 ее лучшим по числу взятых калиток. В Национальной футбольной лиге в матче Philadelphia Eagles Tennessee Titans игрокам пришлось буквально охлаждать ноги водой прямо во время игры. Температура воздуха в Нэшвилле была около 35 градусов по Цельсию, но искусственный газон нагрелся примерно до 70 градусов. Бутсы некоторых игроков начали размягчаться и деформироваться, а игроки Филадельфии поливали обувь водой, чтобы она не разваливалась. Главному тренеру Eagles Нику Сириани даже понадобилась капельница в перерыве. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: И 8 утра у нас в Петербурге, по московскому времени, мы 3 часа еще с вами.
2: И играть будем в этом часе, обязательно анонсируем, когда.
1: А там американский пилот нарисовал в небе Мона Лизу. Выглядит красиво, симпатично, ну талантливо даже, я бы сказал, очень классно. На небольшом самолетике вообще он проложил маршрут, повторяющий очертания знаменитой картины Леонардо да Винчи. Да, на создание воздушного портрета ушло 3 часа 47 минут целых.
3: Ого, быстро.
1: Да, за необычным полетом в реальном времени следили 70 тысяч пользователей. Говорят, вау, ничего, посмотрите, что тот самолетик делает. Есть картинка, как это выглядит, скрины в нашем телеграм-канале, в Максе, везде в ВК, проходите, смотрите. Ну, действительно, классно, классно.
3: Это у него еще настроение было хорошее, и он посмотрел что-то, вот в музей сходил, такой, нарисуй Мона Лизу. А представляешь, он сходил бы на где-нибудь в Амстердаме на какое-нибудь шоу.
1: Ну, вдохновился.
3: На какое шоу? Я потом тебе ссылочки скину. Возможно, там будут и мои фотографии, чего уж там.
1: Ну, смотрите, для него это обычное дело. По сути-то, летать на самолете для людей, которые пилоты, действительно, это обычное дело. А для нас это вау, сколько приборчиков, да. Сколько всего нужно натыкать, за сколькими приборами нужно уследить.
3: А потом еще и в самолете это сделать.
1: Да, да. Вот и будем обсуждать, что обычное для кого-то удивляет вас. Такая у нас тема. Вот это туда же, где люди едят, они толстеют, у которых нет денег, но которые мотаются в отпуск там 5 раз в год, да, приблизительно. Выглядят действительно моложе своих лет, а не тренд в инсте. Дисциплинированы. Для меня, я вообще не понимаю, как вы это делаете.
3: Кататься на коньках.
1: На коньках?
2: Хочешь научу?
3: Не надо. Я стоял, последний раз стоял 3 года назад, это было проклятие мое.
2: Ты стоял хотя бы?
3: Ну, а должен был ехать. Как тебе такой вариант? Я вообще заплатил за то, чтобы...
2: Это первый левел, постоять на коньках.
1: Для меня вот жаворонки, я вообще не понимаю этих ребят.
3: Птицы?
1: Нет.
3: Ну вообще, да, странные твари.
2: Я тоже не понимаю людей, которые любят рано вставать, да?
1: Жаворонки, которые птицы, я с ними действительно общаюсь, вообще не понимаю, что они мне там... Да, которые рано просыпаются, как вы можете этим наслаждаться? Они же прям рады, говорят,
2: да.
1: Я сегодня проснулся в 5. Я думаю, ты что, дед уже?
2: Они без насилия, по собственному желанию это делают.
3: Это с возрастом, мне кажется.
2: Нет.
3: Потом захочется еще в поликлинику поехать.
2: Ну, Стас, ну мы ждем, ничего не меняется с возрастом.
1: Я на выходных...
2: Совы.
1: Я на выходных проспал ровно 13 часов. Вот я как в пятницу лег и проснулся, я посчитал 13 часов.
3: Подожди, ты проспал 13 часов, то есть в 12:59 ты лег, а проснулся в 13:00.
2: Никита. Я за все эти совьи годы делала рекорд на выходных 24 часа.
1: Вот это прекрасно. Жаворонки, мы вас лично не понимаем, как у вас это происходит. Вот это и обсуждаем. Что обычное для кого-то, но вас это очень удивляет. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсети.
0: Вейкаперы.

0: Начинаем обсуждать, что обычное для кого-то, но это вас удивляет обычное для кого-то. Читаем ваши комментарии.
1: Вот Владислав решил нас удивить. Для меня обычно встать без будильника в 5 утра выходного дня. Я много полезных дел успеваю сделать до 12 дня.
0: Да красавчики, ну молодцы, ребята, реально. Ну,
2: так надо, чтобы он договорил, а после 12 все, спишь?
0: Да, у меня дед точно так же говорил, да что вы все спите, в 4 утра. А потом днем начинал кимарить, но зато всех разбудил. Евгений написал, уже около 6 лет удивляюсь, с какой легкостью люди дуют на работу рано утром, особенно на нелюбимую еще и ко всему. Представляете, да?
1: Кирилл, встречаемся с другом, он может пить сколько угодно, утром стоит как огурчик в 7 утра, идет гулять с собакой, беспохмельная ведьма.
0: Он, наверное, слишком молод еще. Сколько лет другу? Интересно. Я тоже на пары ходил. Да. Вера Ли пишет, удивляют люди, которые с легкостью выходят на сцену, выступают перед публикой, получают от этого искреннее удовольствие, прям наслаждаются, заряжаются от толпы. Я до сих пор испытываю внутреннюю дрожь перед выступлением. Наслаждаться? Не, это не мое.
1: Кстати, да, это ж не всем дано с легкостью вообще.
0: Мне кажется, эту тему можно победить. Больше выступаешь, меньше боишься аудитории.
1: А мне кажется, что это есть внутреннее какое-то все равно расположение. Кому-то это вообще просто, вот, знаешь, какой-то другой мир. Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод. Диспансеризацию, что ли, пройду.
0: Главное — мотивация. Мотивация нужна.
2: И а что-то... мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Пока он там клеит.
0: Ну ты дед, конечно. Сиди в очереди.
2: Да. Кстати, давно не был в поликлинике, это что-то сходи, радует меня.
0: Сходи,
2: это.
0: Просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего. Светлана, удивляет люди, которые не боятся высоты. Недавно посмотрела фильм про наших русских руферов, Ивана и Анжелу, я так понимаю. Я весь фильм лежала, вжавшись в кровать, и утирала пот со лба. Да, тоже меня удивляют люди, которые просто, вот, знаете, костюм белки-летяги, такие из горы, хоп, и он полетел такой, так просто. Я думаю, ничего себе, как за хлебом просто.
2: Ну вот. Очень странно, я боюсь высоты, но не боюсь аттракционов, которые вот высоко. Но я вот нормально в них себя чувствую, более-менее. Но если я где-то иду, либо там высокое здание какое-то вот на балкончике стою, мне может быть не по себе.
0: Хорошо, а если бы мы тебе сказали, какого года аттракционы, когда он последний раз обслуживался, тебе было страшнее?
2: А я знаю, какого он года и когда он обслуживался.
0: Ну почему тогда тебе не страшно еще до сих пор?
2: Не знаю. Мне кажется, я хочу что-то увидеть или кого-то.
0: Быть вместе в этом, в самом эпицентре событий, да?
2: Ну, типа того.
0: Недавно же в Москве остановилась какая-то опять крутящаяся штука. Это аттракцион какой-то высокий.
1: Поэтому я на них и не хожу.
0: Да, и там застряли и дети, и люди.
1: Ужас.
0: О, такая история даже была. А вы тут аттракцион. А
1: Наталья пишет, меня всегда удивляли женщины, эти милые женщины с идеальной укладкой в 8 утра в метро. Как они это делают? Я хоть и жаворонок, не могу этому научиться.
0: Если у них кудри,
1: парик.
0: Значит, если у них кудри, значит, у них день рождения, я уверен. Вот эти идеальные укладки, которые ты наблюдаешь, это они идут праздновать.
2: Если у них кудри идеальные, значит, она спала сидя.
1: Возможно, она не ложилась.
2: Ну, скорее всего.
0: Что обычное для кого-то, но вас это обычное очень удивляет. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Рекорд Dance Radio. Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
4: Рекорд. Реклама. Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
5: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
4: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Пишите слово «игра» в чат мобильного приложения Рекорда, если хотите оказаться в прямом эфире, и приз от вейкаперов и Радио Рекорд забрать. Ждем, пока обсуждаем, что обычное для кого-то, а вас-то удивляет.
1: А у меня есть близкий друг, имен назвать не будем, так он всегда ест с майонезом. Любой салат – мазик, любой суп – мазик. Хоть гороховый, хоть куриный бульон, любое мясо или рыбу – мазик обязателен. Пицца, бургер или обычный бутер – тоже надо макать в мазик. На него работает вся майонезная промышленность страны. Привет, Серега Протасов, приятного аппетита.
0: Не вижу повода осуждать человека.
2: Интересно, а если ему принести майонез?
0: Это что же, просто?
2: Надо добавить.
1: Майонез с майонезом?
0: Сандон пишет, удивляют люди, которых что-то удивляет. Меня вот мало что удивляет, хотя некоторые умудряются.
2: Спасибо, главное конкретика.
1: Привет, вейкаперы, удивляют, как люди рисуют, выводят линии, как из мазни получается что-то живое. Вот даже самолетиком люди рисуют.
0: Я тоже не понимаю, как люди умеют красиво рисовать.
2: Да,
0: я пробовал.
2: Да там просто, ребят.
0: Я Стасу показывал, как я рисую.
1: Да?
0: Ну вообще, да.
2: Да, очень красиво. Либо экспрессионизм, либо дошколята.
1: Авангардизм.
0: Ну. Это не назвать ни одним из существующих жанров в живописи.
2: Не, почему это можно отнести к кубизму?
0: Кубизм.
2: Угу. Запущенному, правда, ну.
0: Бывает, да. Что у нас еще есть?
1: А Татьяна вот тоже, понимаешь, хвастается. У нас тут банда жаворонков образовалась. Я встаю в 4.15 или в 4.30 каждый день. Независимо, на работу мне или не надо. Или пока все спят, наслаждаюсь утренним кофе. Затем либо на работу, либо собираю в школу младшую дочь. У меня трое детей. Старший 25, среднему 18, младший 7.
0: Меня, знаете, что еще удивляет? Когда людям никуда не надо на следующий день, да? Здесь сейчас не про жаворонков, а вообще в целом. А они все равно просыпаются и давай вот это кофе, что-то ходят, себе дела придумывают, какие-то там
2: это
0: уборочки.
2: Это уже дело привычки, нет?
0: И так
2: разве?
0: Далее, ну да.
1: Зачем? А мне кажется, у сов реально схема, что если дела нет, можно спать вечно.
0: Ну да, это же отдых. Ребята, отдыхать-то тоже нужно. Или те, кто отдыхают как не в себя, как в последний раз, меня тоже они удивляют.
2: Нужен баланс.
0: В любом ресторане алын просто из всего этого, что есть у вас. Несите за этот столик.
1: А удивляют люди, у которых нет денег, но они летят в Турцию и ходят в рестораны.
0: Да-да, тоже интересные ребята. Кто-то тебе торчит там 3000 рублей, а сам в пятизвездочном отеле смотришь, он уже улетел. И ест там что-то. Не на шведском, блюда не шведского стола, а покупные.
2: А спрашивают, слушай, брат, денег нет.
0: Да-да-да, я в отпуске был, я все потратил. Извини.
2: Видишь, только на одного омара хватило мне.
0: Я за тебя его съел. Почему бы и нет? Что обычное для кого-то, но вас это удивляет. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и нашу соцсеть.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия продолжает специальную военную операцию, но остается открытой к возобновлению трехсторонних переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, российские военные продолжат выполнять поставленные задачи, при этом Москва рассчитывает вернуться к переговорному формату с участием России, Украины и США. Решение об использовании механизма налога на сверхприбыль пока не принято, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Ранее он говорил, что при необходимости новые налоговые меры могут быть определены при подготовке федерального бюджета на ближайшие 3 года. Проект бюджета правительство должно внести в Госдуму до 1 октября. Россия обсуждает запуск прямых чартерных рейсов в Барбадос и Гайану, сообщил посол Российской Федерации Андрей Прицепов. В сентябре планируются переговоры с Барбадосом по запуску авиасообщения, а в Гайане проект соответствующего соглашения уже находится на согласовании в правительстве. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс». В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
13: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
14: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Ну что, самое время поиграть. Человек только что взял трубочку. Я ему вообще ничего не объяснял. Зовут его Дмитрий просто. Дим, привет.
1: Здравствуйте.
2: Привет, Дима. С какого ты города?
1: Санкт-Петербург.
2: Огонь.
0: Круто. Что тебя обычно удивляет в людях? А для тебя это, ну, прям волосы дыбом.
1: Пожалуй, наглость некоторых людей.
0: А еще раз, что именно?
1: Наглость людей.
0: Наглость. А как
1: они... Хамство, наглость. Вот просто вот бывают люди такие попадают.
0: Дим, выскажись.
1: Вот это поражает.
0: Выскажись, как последний раз люди обнаглели и нахамили?
1: Ой.
2: В очереди за бензином.
0: Был дело.
1: Не, жалко, что у меня машины нету, но и хорошо.
0: Я бы поучаствовал, да, хотел ты добавить. Дим,
1: да.
0: У нас игра называется «На секунданты». Мы сейчас отправим тебя в какую-то ситуацию и дадим тебе минуту, а также букву. И на эту букву тебе нужно будет взять с собой 5 предметов и за эту минуту успеть. Важно, чтобы предметы подходили под эту ситуацию. Правила понятны?
1: Естественно, понятно.
0: Естественно. Какая ситуация у нас?
2: Ну вот Дима говорит, что жалко, что нет собственного автомобиля. А мы отправим тебя прямо сейчас в автосалон за новеньким авто.
0: В автосалон идешь, а буква?
3: Буква Р.
0: Р.
1: Р.
0: Р. Роман. В автосалон. Минута начинается, Дим, прямо сейчас. Давай, что берешь с собой?
1: Рубли. Много рублей, чтобы можно было купить машину.
0: Это правильно.
1: Ручку, чтобы записать все детали о том, чего, как работает эта машина.
0: Хорош.
1: Родных, чтобы подсказали, какую тачку взять.
0: Правильно, правильно.
1: Раскладушку какую-нибудь на телефон, чтобы можно было прочитать информацию.
0: А, это телефон.
3: Ну, да, я думал, поспать, пока ждешь машину.
1: Радость с тобой.
3: И радость взял.
0: По-моему, парень просто на ура, что редкость у нас бывает, справился даже за 20
1: я
0: секунд.
1: Я ждал этого момента. Я сколько писал, игра, я уже не верю.
3: Мне кажется, ты не только к игре готов, но и к покупке автомобиля.
2: Да,
1: реально. Да, меня сейчас прям зашкаливают эмоции.
0: Давай, Дим, зашкаливай дальше, передавай приветы кому хочешь.
1: Ой, привет моей мамке, она сейчас улетела отдыхать. Правда, вряд ли она меня слушает. Братишка тоже там недалеко где-то с ней там. Братишка, тоже тебе привет, Данька. Думаю, ты меня узнал. Пацаны на работе, вот, не буду говорить компанию, но все поймут, кто знает, недалеко от Волхонки. Вот. Как-то так.
0: Как-то так, отлично. Дим, тебе спасибо большое, друзья. И вы ловите розыгрыш в прямом эфире, чтобы оказаться в этом же прямом эфире.
4: Секунданты. Увы, каперов.

time to rest. Just

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 22 сентября, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 15, ночью плюс 7. Ветер восточный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
4: Айвазовский Енисей представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекорд. Реклама.
7: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Шахтеров 66/5.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
1: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Продолжаем обсуждать, что обычное для кого-то, но вас это обычное очень даже удивляет.
1: Удивляет, как люди ходят 5-2 на работу и веселые. А когда жить?
0: Да вообще нормально. Высыпаться, главное. А так все вообще круто. Так, что у нас еще? Кран. Кран на кране, который держит кран. Фотографию скинул Евгений. Ну, не похоже на И, если честно. Там, ну, ого. Да, интересно.
2: Меня удивляет. По-моему, это фотошоп.
1: Меня удивляет знакомая, которая ежедневно пьет литр колы. При каждом приеме пищи она пьет колу. И так уже 15 лет.
0: Ну да, эти любители кока-кольные совсем колу пьют.
2: Ну, скоро желудку можно будет сказать пока.
1: Ну и не факт, не доказано.
2: Да нет, доказано, это факт.
1: Не доказано, реально, ну посмотри, 15 лет с человечком все нормально. Она, может, так жиры сжигает.
2: Чего?
1: Ну, в коле же растворяются гвозди.
2: Чего?
1: Может, жир растворяется.
2: Слушай, кола еще и унитазы чистит, и ржавчину убирает.
1: Вот, ну, я тебе говорю, уникальное средство.
0: Беги от меня, я твои слезы. Не понимаю, как возможно просыпаться и жить весь день без кофе. Вот опять же, напитки у нас входят плотно в жизнь.
1: А Рудольф пишет, есть друзья, которые не следят за машиной.

0: машины, а она ездит и не ломается. И в тот же момент ты вылизываешь ее, а она все равно ломается.
1: Да, меня тоже удивляют эти люди. Масло 30 тысяч катает просто. Что? Как оно? А оно еще, она живая, она едет просто.
2: Так, может, не вылизывать, надо, а чинить?
1: В общем, Наталья рассказывает, удивляет дочь, которая встает в 5 утра, чтобы успеть до начала дня пробежать тренировку 15-20 километров, приготовить себе обед и ужин. Ей 16, в таком режиме уже 2 года живет. Ничего себе.
2: Не, молодец. Но я было бы, знаешь, что прикольно, если бы удивляет дочь. Откуда она?
1: Ну, вообще классно, молодец.
2: Да.
0: Меня вообще поражают, да, подростки. Мне так нравится их вообще стремление к здоровому образу жизни. Удивляют люди, у которых дома все чисто и кто любит убираться. Как вы это делаете?
1: Они постоянно ждут гостей. Вот, наверное, в чем секрет.
0: Может, они за клининг платят?
1: Это вот как раз-таки воспитание вот из 90-х, когда вдруг кто-то придет, а у меня пыль, все увидят, все же обратят внимание на пыль, поэтому надо протирать, убирать все подряд. Ну, действительно, есть такие. Приятно заходить в такие квартиры, будем честны.
0: А ты перед гостями что, пыль перетираешь?
1: Ко мне гости не ходят. Я либо сплю, либо не дома.
2: Либо там пыль уже так утрамбовала, что это ламинат.
1: Постель.
0: Есть у меня такой друг. Небольшая зарплата, 2 кредита, ипотека, алименты, а он еще и отдыхать ездит. Мы все удивляемся, как так получается.
1: Да, у меня есть такие знакомые, у которых долг там по 20-30 лямов перед кредитными организациями. Они вообще живут свою лучшую жизнь. Да? Не парятся вообще.
2: А вы не думали, что они вот ездят отдыхать, там все тусить, именно поэтому у них все еще есть кредиты и долги?
1: Ну, мы не будем в этом разбираться. Важно, как они живут, понимаешь? Что обычное для кого-то, но это удивляет вас. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: На Рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, Агроен, 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
7: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
8: Вейкаперы.
9: На рекорд.

0: Эфире на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 9 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы 2 часа еще будем с вами.
3: И автовопросы присылайте в чат мобильного приложения «Радио Рекорд». Уже через полчасика наш эксперт с удовольствием вам поможет и ответит.
2: Так, новость следующая. Значит, мужчина из Владимира забыл русский язык после колоноскопии. После наркоза у него временно возникла амнезия. Вот что вышло. Очнувшись после процедуры, мужчина неожиданно обнаружил, что может говорить только на английском. А он преподаватель английского языка, и он вообще забыл русский. Медики пытались привести его в чувство, но даже появление жены не помогло. То есть он такой: hello, hello, what is the girl? Он продолжал общаться так, будто только что вернулся с прогулки по Таймс-сквер. Вот что он решил.
3: Можно вопрос? Ты сейчас просто по-английски сказал, что он и жену не помнил?
2: Вообще никого не помнил. Спустя несколько часов, когда мужчина захотел в туалет, только, ну, что логично, да, русский язык внезапно к нему вернулся.
4: Колоноскопию. Сразу видно, что на пиндосы переключить, только через это место можно. Стоило, вот, и все.
2: Стас на выборы ходил.
4: Я ходил. Дважды. Я первый раз голосовал, второй раз смотрел, как голосую. Радовался. Я даже хотел нарядиться в кабинку, чтобы смотреть людям в глаза.
2: Контролировал галочки, да, вот эти, за кого ставят.
4: Да, каждую галочку контролировал. Говорил: галчонок, ну что, как ты, малышка, давай.
3: Есть галоноскопия.
2: Новость сама, ребята, представляете? Это же говорят, что очень жесткая вещь. Я не пробовал и лучше поболею, если честно, мое отношение к этому всему. Зачем это нужно?
3: Говорят, что очень большое количество рака именно желудка из-за того, что люди не обследуют и не делают эту процедуру. После какого-то возраста ее вообще типа как бы рекомендуют раз в 5 лет. Я тоже вообще не представляю, что это такое. Звучит вообще максимально страшно. Ее, по-моему, делают с наркозом или что-то там как-то.
2: Видимо, нет.
3: Подожди, может, он пранканул? Реально?
2: Реально. Эта новость сейчас везде просто вирусится.
4: Вот самое обидное, да, что в некоторые моменты ты должен проходить процедуры, которые ты не хочешь происходить. Это, знаете, есть процедура другая, где трубку глотаешь. Там, как она называется?
2: Подождите, мир искусственного интеллекта уже. Там робот дерется с человеком и побеждает. Почему нет мини-капсулы вот этой, которая пройдет, все посмотрит,
3: выйдет и расскажет?
2: Из любого отверстия выйдет, которое есть в человеке, и все
4: я
2: распишет.
4: Я так понимаю, что, ну, кстати, капсула, да, она пройдет, просто посмотрит. А там нужно, видимо, обследование. Я еще раз повторюсь, когда трубку глотаешь, там же тоже ее засовывают, и они там что-то высматривают.
3: То есть
4: на
3: определенную... Он и предлагает глотать. Затонуть камеру.
4: Я еще раз говорю, так она пройдет.
3: Так и все, и пусть выходит.
4: Нет, так
3: записью.
4: Она не все заснимет. Так
3: она пусть она запишет на микрочип.
4: Стоп. Давайте так, вам же УЗИ когда делают или смотрят, допустим,
3: это
4: брюшную.
3: Это через ткани.
4: Ты дослушай. Они же не просто проводят, а они останавливаются и одно определенное место высматривают.
2: Да подожди, Стасик, зачем слоумо тогда придумали вообще в этом мире? Пусть проходит, а они потом в замедленной записи смотрят, что у меня там есть.
4: Стоп, я полностью согласен. Я не топлю за то, что всем по трубке.
3: Нормально вообще схема. Ребята, таблетка с камерой и с чипом. Слоумо смотрим.
2: За любые деньги, только бы не без трубок.
4: Представляете,
2: людей.
4: Есть, ну, нормальные таблетки, а будет российский аналог, оно такое: скулак таблетка. И там нормальная камера с бобинами еще. Вот это.
3: Фотоаппарат.
1: На рекорде.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Если у вас на участке или вообще где-то дома или неизвестно во дворе растет ядовитый плющ, так он называется, одно из первых растений, по которым можно заметить приближение осени, то есть вы по нему можете наблюдать. Его листья начинают менять окраску раньше многих окружающих растений. То есть деревья еще зеленые, а ядовитый плющ все уже пошел в спячку, давай желтеть.
2: Если у вас дома растет ядовитый плющ, значит, когда она вырастет, за ней придет Бэтмен.
1: А кстати, это опасное растение дома его содержать? Вот что я не знаю.
2: Но оно же ядовитое.
1: Ядовитое? Насколько?
2: Ну, я не знаю. Может быть, он... Кстати, надо почитать, наносит ли он какой-то вред.
1: Может, просто так его назвали ядовитый плющ, потому что кто-то на него обиделся.
2: Может, как крапивка.
1: Реально. А слоны сосут свой хобот. В день слонов-то нужно рассказать такой фактик. Чтобы успокоиться, оказывается. Подобно тому, как младенцы сосут пальцы на руках или кулачки. Да, те же самые. Вот маленькие слоники как раз-таки этим и занимаются. Если он сосет свой хобот, значит, знаете, он немножечко нервничает сейчас почему-то. Отойдите от него.
2: А, подождите, а он макает что-то куда-то хобот?
1: Нет, конечно.
2: Да, может, нет такого, что он в барбекю там так чуть-чуть или в сгущенку.
1: Нет, он просто берет этот хобот и все говорит. Я успокаиваюсь, я тем самым.
2: Вопрос. Да. Если слон в этот момент дунет себе в нос, что будет?
1: Вечный двигатель. Сам себя будет поддерживать, жизнь себе.
2: Прикольно.
3: Воздушная колоноскопия.
2: Ты думаешь, так посмотрит?
1: А мы все там же. Страшно, если тебя слон будет смотреть.
2: В смысле, просто тебя будет смотреть?
1: Да, да, просто.
3: А, кстати, ядовитый плющ есть американский эротический триллер 92-го года.
1: Вот знаете, если кассета пожелтела, значит уже осень. В 2018-19 годах группа BTS, та самая, да, популярна она, выпустили три альбома, каждый из которых возглавил Billboard 200. Это ничего себе. Группа добилась этого менее чем за год, а впервые со времен тех самых The Beatles. То есть они вот настолько легендарны.
2: Они настолько легендарны, что один из этих трех альбомов по рисованию.
1: Нет, на самом деле, мы вот не слушаем же, да, ребят? Ну, как-то не зацепили они нас, например.
3: Мне нравится.
1: Вот, Ань слушает. И знаешь, что они вот по современным меркам для многих, они действительно вот как тогда были The Beatles.
3: А смотри, какое совпадение. BTS присутствуют эти буквы Beatles. И там, и там.
1: А это уже теория заговора.
3: Ты-ты-ты.
1: Интересно.
0: Рекорд. Реклама. Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Енисейский тракт 83.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: А мы напоминаем, что вопросы нашему автоэксперту можно писать в чат и нужно даже мобильного приложения Рекорда. Все, что касается автомобилей, про бензин, про масло, про комплектующие, про сами тачки, за сколько их приобрести, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, он через 10 минут будет отвечать в прямом эфире. А мы пока обсуждаем, что обычное для кого-то вас удивляет.
1: Удивляют люди, которые много едят и что хотят, едят и не толстеют. А мне только стоит понюхать шоколадку, все, сразу плюс 2 килограмма, пишет Света.
0: Это есть такое. Поехали дальше. Обычно люди удивляются, как я могу общаться только с субтитрами на своем лице. Мне кажется, если мне представить фотографа, получится неплохой набор мемов такой, рассказывает нам Светлана. Есть мемные люди, я тоже удивляюсь иногда мимике людей. Прикольная такая, интересная всегда. По мимике все понятно.
1: Удивляет жена, ложится спать в 22:00 примерно и спит до 12 дня. Как? Легко.
0: Вообще. Олеся рассказывает, я удивляюсь мужичкам, которые не ходят в больницу, даже когда кишки вываливаются и нога с переломом. Ну, кишки же не оставлены где-то на скамейке, они же с тобой, правильно? Все, что с тобой, это еще, значит, поживет.
2: Правда, минус одна рука, чтобы их держать, да?
0: Неважно.
1: От Петра. А родители детей удивляют, которые заходят в магазин, набирают алкоголь, сигареты, в скобочках. Я против этого. Угу. Ребенок спрашивает, шоколадку купить за 100 рублей, а ему в ответ денег нет. Несправедливо, да.
0: Ну, может быть, нельзя ребенку по определенным причинам.
1: В ответ-то денег нет.
0: Меня удивляет, как люди любят черный шоколад вот этот. Я вообще не понимаю.
2: Темный, ты имеешь в виду?
0: Да. Ну, да, это более толерантный, это, наверное,
2: шоколад. Но есть, смотри, есть горький, а есть темный шоколад.
0: Ну, горький, да, темный.
1: Темный, это и есть, по-моему, горький.
2: Не совсем.
1: Есть молочный, в общем, есть белый такой, как называется.
2: Все,
1: а есть вот этот темный.
2: Все зависит от содержания сахара и молока в нем.
0: Ну, это уже математика. Я не понимаю, как можно любить другой шоколад, кроме молочного и белого? Вот я не
1: вот
0: понимаю.
2: Но, если честно, белый – это не совсем шоколад.
1: Шоколад.
2: Это производственные жиры.
0: Она шоколад.
1: Ну, про вкус.
0: Это все, да? Ну, это же вкусно.
2: Не, я сам ненавижу горький шоколад, но белый стал, отвратительный.
1: Говорят, что горький, он как будто бы полезнее. Там какао, бобов, больше содержания.
2: Вот есть содержание все. 80% какао-бобов.
1: Да.
2: Я не знаю, что это за шоколадка. Это уголь, которым можно рисовать.
0: Ну, реально.
1: Вот.
2: Но он полезен.
0: Да и что, что он полезен? Много что полезно, но он же невкусно. Сергей рассказывает, удивляет, когда при смене времени года темнеет рано. Еще в 18:00, а уже темно, и так каждый раз. Удивляется.
1: О, как... скоро так и будем. Просыпаемся, темно, идем с работы, темно.
0: А Серега в этот момент удивляется. Говорит, ну как так?
2: Великолепно, обожаю такое время года.
0: Это да. Я до сих пор удивляюсь, что не полнею при росте 2 метра 5 сантиметров, Николай рассказывает. Я ем все подряд и вообще много. Привет Стасу, Ване, Леночке и Насте. Кого увидел, наверное, тебе привет и передал.
1: Сверху.
2: Либо, представляешь, наугад, в кого-то ты попал.
0: Что обычно удивление для вас, а для всех остальных обыденность? Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Жителям Петербурга нужно отложить в среднем 23 зарплаты, чтобы накопить на первоначальный взнос за однокомнатную квартиру в новостройке. Это самый высокий показатель среди городов России. Средняя цена квартиры площадью 37 квадратных метров составляет почти 13 миллионов рублей, а зарплата 113 тысяч. В Москве на первоначальный взнос требуется 22 зарплаты, в Казани 20. Среди городов-миллионников меньше всего 12 зарплат нужно откладывать жителям Красноярска. Владимир Путин присвоил главе ВТБ Андрею Костину звание Героя Труда России. Указ опубликовали в день 70-летия банкира. Награду Костин получил за особые заслуги перед государством, вклад в развитие финансово-банковской системы и многолетнюю работу. Костин возглавляет ВТБ с 2002 года, до этого работал в МИД СССР и посольстве в Лондоне, а также руководил Внешэкономбанком. «Сумерки» 2008 года, вернувшиеся в российский прокат, собрали около 165 миллионов рублей и стали самым кассовым фильмом прошедшего уикенда. Только за субботу картина заработала почти 47 миллионов. Для сравнения, за весь первоначальный прокат в России 16 лет назад фильм заработал около 98 миллионов рублей. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.ru.
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга» K40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Ну и пусть отвечает на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Итак, первый вопрос. Солярис первый, 11-й год, механика. Машина то заводится, то не заводится. Точнее, не крутит стартер, никаких звуков, щелчков. Стоит постоять ночь, заводится, как ни в чем не бывало. Неделю ездил, снова повторилось. Что может быть, датчик сцепления поменял?
2: Нужно копать конструкцию, скорее всего, это все-таки зажигание.
1: То есть там копать, да?
2: Конечно.
1: Отлично. Аудиовопрос у нас. Слушаем внимательно.
4: А может ли уважаемый эксперт объяснить, что такое гель в топливе? В карбюраторе после очистки собралось 50 граммов субстанции вроде жидкого геля. Не горит, жирная на ощупь. Что это за гадость такая?
1: Что за субстанция, Володя?
2: Если еще, конечно, цвет это субстанция, мне кажется, если цвет белый, то уже на мыльный, то вот и мыльный. Если цвет будет зеленый, то это некачественный пигмент горать, скорее всего. Вот. Ну, либо конденсат собирается, то есть вариантов несколько.
1: Нужно смотреть по цвету геля, да? Зеленый некачественный бензин, остальное...
2: по цвету отложения вот этих вот, а сам металл гель начал. Вполне возможно и такое.
1: Володь, сделай что-нибудь, ты пропадаешь очень сильно. Поехали дальше. Какой вопрос?
3: Какое масло надо заливать в Audi Q5 2023 года выпуска, мотор DPV? Где купить оригинальное?
2: Что заливать или кремоль? Однозначно для светлого мотора нужно подойдет масло замечательно.
1: Володь, спасибо тебе большое за ответ на вопросы. Услышимся в следующий вторник.
3: Пока-пока.
2: Спасибо большое, любите автомобили. Всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: радиоканал «Радио 103» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 23 сентября ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Рекорд. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
3: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.

0: перерыв.
1: И еще совсем немного обсудим, что обычное для кого-то, но вас это удивляет.
2: Mm-hmm.
1: Удивляют люди, которые никогда не ругаются с начальством, коллегами, и всем все хорошо. Евгений написал, как они это делают вообще? Ну, послать на всякий случай, это как минимум, минимум, написал Евгений, даже выделил.
3: Да, представляешь, если вот, ну, пока его не видит, он просто нервный сгусток. Ходит, орет на всех там, Ветка, что ты здесь делаешь?
1: Нервный сгусток.
2: Удивляют нерасторопные люди, они живут в каком-то замедленном времени. Вечный нерост от таких.
1: А Юшенко вот удивляется люди, точнее людям, которые матерятся, но их мат звучит как песня. За таких не стыдно и хочется научиться даже.
3: О, мне кажется, это французы.
2: Реально есть кому идет.
1: Это талантливые люди в этом плане.
2: Так, значит, удивляют люди, которые едят киви с кожурой.
1: Ой,
2: что?
1: Это, да, есть такое. Они говорят, что там очень много полезного. Они же едят и апельсины с кожурой, они едят и бананы с кожурой, они все едят с кожурой. Ну, сосисок упаковку не снимают, все едят с кожурой.
2: А фисташки тоже с кожурой?
1: Да, они просто, да, говорят, просто плотный орех.
3: Обсасывают.
1: Холли Грейл пишет, удивляют многодетные мамочки. Приятно удивляют. Знаю одну лично. У нее пятеро, и она помнит расписание уроков каждого. Я вчера не помню, что было. А у них феноменальная память просто у этих мам. Вот такая история. И еще что у нас? Лично меня удивляют люди, которые едят субпродукты. Ирина написала, субпродукты животных. Запах готовящейся печени, ну фу же, я согласен полностью, как они это едят.
2: Что название-то такое, субпродукты?
1: Еще холодцом закусывают вот это, а потом такие, ну что, на десерт горький шоколад 80%, да, давайте возьмем.
2: Да не, голень сырая.
1: Да-да, давайте пожуем кожуру вот эту вареную от курицы.
3: Я мне даже нечего сказать, я начинаю представлять эту картинку. Я один раз видел субпродукты, ну вот, где-то в магазине, я не знаю. После этого вообще мясу не хочется подходить, ну, недельку.
1: Кстати, вот про шоколад нам уже накидали, конечно же, написали, да вы с кофе попробуйте, 80-процентный, вот этот, настоящий. Может быть, мы настоящего не ели. Давайте будем честны.
2: Нам про колоноскопию накидали, тоже говорят, попробуйте.
3: Да.

0: 80% вот это проникновение трубки у вас, ребята.
1: Без наркоза, говорят.
2: Да. Возможно, нам пишут бариста и врач.
1: В одном лице.
2: Да, одинаково.
0: Ладно, если шоколад, мы еще как-то рискнем, но остальное, конечно, вам не обещаем. А если что, видос запустим. Ну только наспор, наверное.
2: Нет,
0: и за сколько-то денег?
2: Нет, пока не хочется как-то.
0: А то прижмет здоровье потом. И придется бесплатно, Стас.
2: Сотка.
1: Стас, соглашайся.
0: 100 тысяч.
1: Нормально.
2: Не, я пока к этому не готов. Мне кажется, что рано или поздно возраст сам скажет такой, говорит, братка, пора.
0: Вот эта трубка тебе будет смотреть в глаза, а потом в другие глаза.
2: Что? Не, я хочу сначала с этой трубкой тогда немножко посидеть. Мы выпьем бокальчик вина, познакомимся.
1: Ты не пьешь?
2: Я не знаю. Ну, для храбрости там нужно и бутылочку осушить, мне кажется. Хотя я против алкоголя.
0: Так, давайте подведем итоги голосования. Что обычное для кого-то удивляет вас? На первом месте у нас говорят, что нет денег, но несколько раз в год ездят в отпуск. Да, действительно, мы сошлись на этом. На втором месте едят и не толстеют те самые маги, которые колдуют не Хогвартса. И на третьем месте жаворонки. Вот они вы где, в топе 3 у нас.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка.Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
2: Фантастика.
3: Бизнесу быть. Точка.Банк.
4: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.
5: Вы каперы.
6: На рекорде.

0: игры на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра у нас в Петербурге по московскому времени. Мы час еще с вами.
3: Друзья, в этом часе не пропускаем любовный гороскоп. Горячие новости и вот это факты.
2: В общем, ребята, мы тоже сейчас поучаствуем в этом состязании. Массовое интеллектуальное ДТП в социальных сетях произошло, причем во всех. Вот скажите, если вам говорят, ну, например, у вас встреча в 7 часов вечера, да, и вам говорят, давай перенесем ее на час вперед. Вы подумаете, во сколько будет эта встреча? В семь вечера, она у вас, вам говорят, на час вперед.
3: 8 вечера.
2: Так.
4: Получается, да, 8.
2: Вот и я так думал. А оказывается, некоторые люди считают, на час вперед, это наоборот, назад для нашего понимания. То есть, что для нас 8, для них это оказалось 6. Да, и все люди такие, ну как же, на час вперед. Типа, меньше времени. И давай доказывать своими аргументами, кто прав.
4: Я бы тоже так подумал, но потом, на час потом... приходит, ну, ощущение. Так, другое,
3: зачем нам это вбросили? Есть что, нет других, что ли, синонимов, чтобы объяснить, что давайте встретимся в 18.00?
4: Так в этом-то весь и прикол, что ты эти синонимы находишь, когда уже вот такой вопросик встает. А когда вот от себя вот, ну, быстро говоришь, ты говоришь, вперед, назад, вот такие
3: часик
4: вещи.
3: Часик до, я бы еще поняла. Часиком раньше. Давайте встретимся часиком раньше. Все понятно тогда, а не часом вперед.
2: Можно просто время назвать. Если
3: так я и говорю.
2: В 20.00 давайте увидимся тогда. Окей, тогда на, все понятно.
4: На час раньше, да.
2: И говорят, что люди действительно приходили на час раньше. А те, кто планировали на час вперед, ждали других 2 часа, потому что думали, что на час раньше, на час вперед, точнее, это вот как раз-таки, как мы с вами считаем. Вот такое интеллектуальное, интересно.
3: Очень интересно.
2: ДТП, да. Поэтому...
4: Может тоже быть оправданием, кстати.
2: Придумали, да, для этого?
4: Ну да, если кто сказал, давай перенесем на час вперед, и ты на неделю пропал.
2: Такой, ну на час же вперед, да.
1: Вейкаперы. На рекорд.

0: рекорды. Ватафакты.
1: Носороги.
2: Нет, друзья, сегодня же день каракулей отмечается. И я не про животных, а про вот эти закорючечки, бесполезные закорючечки, как будто бы на полях тетради. А на самом деле это мощный инструмент мозга и феномен. Если что, прибавка к памяти на 29% те, кто во время скучных лекций и звонков, они запоминают на 20% больше, на 29 даже больше процентов информации, чем те, кто просто сидит и слушает. Потому что рука параллельно делает действие, и таким образом загружается информация круче. Механическое рисование также активирует префронтальную кору, ту самую зону радости и награды, которая включается от смеха или шоколада. Вот, кстати, хороший получается заменитель. Нельзя, например, сладенькое рисовать. Рисуй каракули.
3: Рисовать сладенькое нельзя уже.
2: Рисовать
3: это
2: сладенькое.
3: Что, это что за диета такая?
2: Первые хаотичные каракули малыши начинают рисовать в возрасте около 1 года. И в этот момент ребенок испытывает шок и восторг от того, что его рука оставляет след в реальном мире.
1: Я думал раньше, она оставляет шок.
3: Главное, чтобы они своими каракулями ничего там не рисовали.
2: Так, теперь значение каракулей. Смотрите, большие каракули, можно их назвать каракули?
3: Да.
2: Они занимают большую... Вот если они занимают большую часть страницы, это значит, вас тянет к природе. А маленькие рисуночки в углу листа говорят о том, что человек аккуратен, по-своему организован. А те, кто располагает свои рисунки в центре страницы, они нуждаются во внимании. Значит, они экстраверты вот, и жаждут большего внимания. А если вверху страницы, значит, это уверенность и изобилие идей. Если рисунок нарисован прямо рядом с заголовком текста на листе, означает, что художник не считает важным то, что вообще написано на бумаге.
1: Ну, то есть мы еще с детства были биохакерами, да?
2: Да.
1: Такими, когда рисовали вот это все, когда запоминали, а нас ругали, что в учебнике вот нельзя ничего пририсовывать.
2: И на партах, мне кажется, поэтому рисуют,
1: да,
2: чтобы лучше запомнить.
3: Вот и вот так вот разговаривал по телефону, что-то там накалякало, тебе уже диагноз поставили.

0: против. Рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
1: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17:00. Категория 16+.
3: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
4: Это надо видеть.
5: 6+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
9: Трудный ребенок. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекорд. Dance Radio.
11: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Раки сегодня не стоит все принимать слишком близко к сердцу.
1: Львы, сегодня вашему любимому человеку будет непросто почувствовать себя счастливым, даже если вы создадите для этого все условия.
2: Девы, любовь для вас сегодня не будет стоять на первом месте.
0: Весы, сегодня вашему партнеру будет очень непросто понять, к чему именно вы стремитесь в ваших с ним отношениях.
1: Скорпионы, звезды советуют сегодняшний вечер посвятить воспоминаниям.
2: Стрельцы, сегодня вам стоит вместе с вашим любимым человеком позаботиться о ком-то.
0: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет о вас очень трогательно заботиться.
1: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно успевать за вашими мыслями.
2: Рыбы, сегодня вам трудно будет думать о ком-то или о чем-то, помимо вашей любви. Любите друг друга, друзья.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы России из Москвы в другой регион. На московском финансовом форуме мэр отметил, что подобные предложения регулярно возникают, в том числе о переносе столицы за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток. По его словам, опыт других стран показывает, что такие решения приводят прежде всего к дополнительным расходам федерального бюджета, не давая заметного эффекта. Антон Силуанов назвал новый трехлетний бюджет России непростым, но заявил, что его удалось балансировать. Среди ключевых задач министр выделил оборону и безопасность, а также сохранение уровня жизни. Дефицит бюджета на 2027 год планируется на уровне 2% ВВП. По словам Силуанова, параметры документа согласованы с ЦБ и должны способствовать снижению инфляции и ставок. Президент США Дональд Трамп призвал завершить конфликт на Украине, заявив, что от него страдает весь мир. Об этом он написал в социальных сетях. Трамп назвал конфликт нелепым и нескончаемым и заявил о необходимости его прекращения. Больше новостей в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что?

0: бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
1: В этом весь Т.
0: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
3: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сберспасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошее еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
10: Фантастика.
11: Бизнесу быть. Точка Банк.
12: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
13: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК. 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Горяченькая на вторник.
2: Так, напившись вина, слепой мужчина сел в машину своей подруги и проехал 240 километров.
1: Так.
2: Это что-то уникальненькое. Реально, не знаю, почему он так расстроился, но он выпил 4 бутылки вина, и он не зрячий, и он смог реально 240 километров проехать. Если что, его там оштрафовали, есть исправительные работы. Он управлял автомобилем, ориентируясь на огни грузовика, который следовал впереди.
1: Он же не зрячий.
2: Ну, какие-то световые, видимо, пятна есть, но он не зрячий полностью.
3: Либо у него очень длинная палка.
1: А это взлетная полоса из «Форсажа» 6-го или какого как раз-таки та была, когда, помните, они самолет грабили. Вот он, наверное, по такой дороге двигался.
2: Причем взял он без спроса машину своей девушки. И у него нет водительских прав. Вообще, просто какой-то комбо.
3: Ты еще ж ключи нащупал.
1: Какой-то психоватый немножечко, да, решил психануть так.
2: Да.
1: Для всех.
2: Если что, у него в одном из запретов теперь штраф, запрет на употребление алкоголя на 90 дней.
3: Так может, он и не хотел пить, он пошел водички попить, просто газированный.
2: А, и не увидел, точно.
3: Да. А по вкусу, как лимонадик.
1: А может быть, это его вторая выпивка в жизни, потому что первый раз была не замерзайка.
2: Возможно.
1: И теперь он решил, ну ладно, подороже вино, может, прозрею.
3: Думаешь, так вот?
1: Вдруг. У меня есть горячая новость, там заявили, что россиянам больше не нужны премии на работе.
2: Да ты что,
1: считают эксперты. Домой эксперты сразу. Дополнительные денежные выплаты перестали мотивировать работу. Как заявляют эти самые эксперты, которые нам не нравятся.
2: Что тогда мотивирует?
1: А я тебе рассказываю. Если выплачивать премии постоянно, сотрудники привыкают, как они говорят, к ним. Воспринимают их как часть зарплаты, вообще говорят. По словам экспертов, у них есть слово, оказывается, вместо повышения премии лучше обратить внимание на признание заслуг. Мы что, к грамотам возвращаемся? Интересные задачи, самостоятельность и возможность для роста. Но возможность для роста классно. Все остальное, как будто бы вы и не эксперты.
2: Ребят, лайфхак, вы эту премию просто добавьте к ежемесячной зарплате. Разделите премию на 12, или если она у вас раз в 3 месяца, разделите на 3, добавьте, и все.
3: Так они же и говорят, что ты будешь воспринимать ее как должное.
1: Я думаю, что в конце года, знаете, приблизительно будет следующее. За хорошие эфиры 2026-27 грамотами награждаются утреннее шоу «Вейкамеры».
3: Ты думаешь так? Я думаю,
1: Никита, Стас, Аня, вот вам по медальке.
3: Нам просто смайлики разошлют и все.
1: А вот как в школе лепят, да, значит. У нас, слава богу, не так. Но это так себе, эксперты, их слушать вообще не стоит.
0: «Вейкамеры» на рекорде.

0: эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в среду, 23 сентября, ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Жилинвест».
3: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом 2009». Проходите информацию на сайте наш.дом.
5: Рекорд. Реклама.
6: Мур. Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЗ Конструктив Девелопмент. Поэтому декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.рф» и покупай свой автомобиль мечты.
8: Предложение не является публичной офертой.
9: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Калинина, 65.
10: Красноярск. Давай общаться. Заходи в официальную группу ВКонтакте «Радио Рекорд Красноярск». Для тебя море танцевальной музыки, новости, мемы и крутые подарки. 12+.
5: Рекорд. Dance Radio.
0: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Неожиданно поймал себя на мысли сейчас, что очень стал популярен протеин. Вообще все с протеином. Только что наткнулся на объявление пельмени с протеином. В магазин зашел, увидел сыр с протеином, да, который вообще в разных уже ипостасях представлен. Когда протеин стал так хайповать, я не понимаю.
2: Ну, это как спортпит, и они такие, о, это вроде как полезно, прикольно.
3: Никита, это все то время, которое ты не ходил в зал. Ну, они там реально как раз процветали.
1: И что, я съем пельмени с протеином, и мне будет не так тяжело или легче накачаться? В чем суть?
2: Протеин – это питательные вещества. Так. То есть, по сути, ты даешь строительный материал организму, чтобы там появлялись мышцы. И, в принципе, ты насыщаешься. То есть, ты должен получать, должен получать полезные вещества в хорошем, правильном количестве.
3: А почему естественный белок мы отрицаем?
2: Какой естественный белок?
3: Ну, в смысле, зачем нам протеин, если можно питаться белком? Это тоже для мышечной массы.
2: Ну, сколько тебе придется съесть продукты, чтобы получить нужное количество белка?
1: Не, я не понимаю одного.
3: Потому что это натуральный продукт.
1: Как пельмени не являются уже априори строительными?

0: Материалом, да, для моего организма. Зачем туда еще капать протеины?
1: Ну, там тесто, еще непонятно какое мясо. Да, слушай, ну, понятно, что пельмени с протеином, это, знаешь, люди, которые, знаешь, приходят,
0: ну,
1: с этими...
0: Ну, маркетинг.
1: Ложка. Да, конечно.
0: Вот, ребята, не видите, сыр то же самое, наверное, я так подозреваю. Ну, просто все с протеином сейчас. Что ни возьми, сладости с протеином, я видел.
1: Не звучит знаю. Красиво.
0: Звучит красиво, но нафига, если пельмени и так вкусные.
1: Протеин с протеином.
0: Уже, наверное, есть давно, да? Там же еще вкусы разные какие-то.
1: О, да.
0: Ну, в общем, по пельмешкам, да, вдарим, наверное, после эфира.
2: Хорошая идея.
0: А, хорошо, ребят, спасибо вам большое за это утро. Завтра с вами услышимся в 7 утра. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня, ждем в 7 утра.
1: Хорошего вторника.
0: Пока.
3: Вейкаперы. На рекорде.

Второй час в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Друзья, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, какую музыку любите слушать вы вместе со своей второй половинкой. Общий музыкальный вкус оказался важнее совместимости по характеру. Ученые изучили 309 пар и выяснили, что именно совпадение музыкальных предпочтений сильнее всего связано с качеством отношений. По мнению исследователей, любимые треки могут многое говорить об образе жизни, эмоциях и взглядах человека. Мне кажется, да, это очень важный фактор. Быть может, у вас тоже он сыграл на построении ваших отношений. Напишите об этом в нашем чате мобильного приложения Рекорд. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе услышим работу от Catfish, Wet Girl.

0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
2: Ты в своем уме?
3: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
4: Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
9: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декорация на сайте наш.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Никол Пашинян заявил, что отношения Армении и России неизбежно изменятся. По словам армянского премьера, это не зависит от конкретного человека или политической силы. Отношения двух стран уже не будут такими, как прежде, отметил он. Выборы в российском посольстве в Вашингтоне прошли спокойно. Утром 20 сентября у здания не было протестующих, а доступ на избирательный участок оставался свободным. За порядком внутри и снаружи следили сотрудники охраны, при этом обстановка по описанию корреспондента «Коммерсанта» оставалась спокойной и доброжелательной. Учебная нагрузка для учеников 10-11 классов России может вырасти с 1 сентября следующего года. По данным некоторых СМИ, новый федеральный стандарт среднего общего образования якобы устанавливает для старшеклассников от 2312 до 2516 часов на учебу. Прежний минимальный порог составлял 2170 часов. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая – еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
6: Фантастика.
7: Бизнесу быть. «Точка банк».
8: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Точка». Подробности на точка.ком. 18+.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 23 сентября ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
3: 224-7.
4: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
5: «СКАМ» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
6: Это надо видеть. 6+.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
8: Музыка и кино, гастрономия и мода, современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sib.creativityweek.ru. 12+.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
1: Фантастика.
2: Бизнесу быть. Точка Банк.
3: АО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк. Подробности на точка.ком. 18+.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, ну что, уже совсем скоро, а именно 3 октября мы встречаемся с вами в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце на фестивале «Белая». А вот и полный лайнап фестиваля. На 3 танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Вола, Кайваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие-многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в сам день шоу. Еще разочек, это все 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая» под названием «Снежная королева». Ну а полный состав артистов и другие подробности вы можете найти прямо сейчас на сайте radiorecord.ru 18+. Ребят, напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», с кем увидимся 3 октября. Ну и, может быть, у вас уже заготовлен костюмчик, в чем пойдете, тоже очень интересно узнать. Я же пока поделюсь музыкой. В этом часе работа от Авио «Барбара». Услышим работу от Матрода «I Need You Lovin'». Матрода. Также появится Бауса с треком «Магнет».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале Ю, в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале Ю.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари. Проспект Мира, 79.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок». С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: В России с 1 января следующего года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях, говорится в материалах МВД. Ранее выданные паспорта с отметкой о детях будут признаваться действительными до окончания их срока действия. Решение принято в связи с наметившейся тенденцией к отказу во въезде в недружественные страны Евросоюза несовершеннолетних россиян без загранпаспортов при наличии записей о них в загранпаспортах родителей. Операторов обяжут покрывать связью все населенные пункты с более чем 2000 жителей, пишет «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии. Это касается МТС, Мегафона и Билайна. По данным министерства, в каждом таком населенном пункте уже работает хотя бы один оператор, однако покрытие всех компаний есть не везде. Ранее аналогичное предписание получил Т2. Учителя не могут требовать у школьников доступ к истории браузера для проверки работ на нейросети, рассказали эксперты. Они добавили, что пароль от личного аккаунта также не является допустимым способом доказывания по закону об образовании. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
8: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от Точка Банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
9: Фантастика. Бизнесу быть. Точка Банк.
10: АО Точка. Программа лояльности для клиентов ООО Банк Точка. Подробности на точка.ком. 18+.
11: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
12: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 23 сентября ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Жилинвест».
3: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Однокомнатные квартиры, 39 квадратов, с панорамным видом на Енисей. Отдельная кухня, гардероб, прачечная и витражный балкон на всю длину квартиры. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский Енисей», 219-17-12, сайт mentalplus.ru.
4: УСЗ «Уютный дом-2009», проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
5: Алло, привет! Я такое узнала. Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: «Красшина». Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. «Красшина». Дешевле. «Красшина». Партизана Железняка, 36Б.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

сейчас в эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Листала тут телеграм-канал Радио Рекорд и нашла интересную новость о том, что жительница Краснодара отсудила 85 тысяч рублей за фотографии, на которых выглядела чуть толще, чем обычно. Девушка заплатила 38 тысяч за съемку, но осталась недовольна лишними объемами на кадрах. Экспертиза подтвердила ошибки фотографа с ракурсами, композицией и широкоугольным объективом. И вместо требуемых 300 тысяч рублей присудил ей 85. Но вот интересно, друзья, быть может, у вас тоже были какие-то необычные фотосессии, про которые вы бы хотели бы рассказать. Может быть, какие-то локации. Или, наоборот, есть чем гордиться. Рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд. Все интересное самое почитаем. Давайте пока расскажу о музыке. В этом часе Джон Кей, Калайбри. Также послушаю работу Джоу Кори, Уиспер.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваш комментарий.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод. Диспансеризацию, что ли, пройду?
1: Главное — мотивация. Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно. Сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике. Это что-то радует меня.
1: Ходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так, если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Счастье красноярца в простых моментах. Утренний кофе с видом на реку и горы, вечерние прогулки на острове, незабываемый закат над Енисеем. Теперь эти моменты прямо у вашего порога, в доме с собственным Татышевым. Новый дом на Ульяновском. Квартиры бизнес-класса, панорамные виды, лобби с камином и прогулочная терраса. Открываем первые продажи. Подробнее на сайте domnaulyanovskom.rf. Застройщик ОЭЗ «Конструктив Евеломат». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.рф».
6: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов.
4: СКАМ. Ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ Сибирь.
7: Это надо видеть.
8: 6+.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай.
11: Воровать — это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
13: Трудный ребенок. С понедельника по четверг. В 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Проведение массовых мероприятий, экскурсий и тур-слетов ограничили в Томской области до 1 ноября из-за нападения медведей, сообщил губернатор региона. Также сообщалось, что в Бурятии за сутки поступило 34 сообщения о выходе медведей к людям. Уровень поддержки Трампа снизился до самых низких показателей за всю его политическую карьеру, сообщает Рейтер. Президента США поддерживают 32% граждан, а среди сторонников республиканской партии уровень поддержки Трампа упал за неделю с 82% до 73%. Отмечается, что основное недовольство вызывает рост стоимости жизни в США и конфликт против Ирана. Российский нападающий Александр Овечкин получил травму нижней части тела, сообщает журналистка Сэмми Силбер. Ранее ТАСС писал, что хоккеист пропустил предсезонный матч Вашингтона с Бостоном, который прошел в ночь на 21 сентября. Рекорд объявил полный лайнап фестиваля «Белая снежная королева». На трех танцполах Ледового выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Петербург, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы. А очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от .банка сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
5: Фантастика.
6: Бизнесу быть. .банк.
7: ПАО «Точка». Программа лояльности для клиентов ООО «Банк». Точка. Подробности на .com 18+.
8: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. А вот и

0: Сегодня с 23 часов.
1: Record. Радиоканал Радио 103. Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра в среду 23 сентября ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-62-920. Выдано Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов.
3: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
4: Это новый вызов.
5: По субботам в 17.00. Категория 16+.
6: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Драйв». Твой быстрый старт. Все категории уже доступны, а теоретический курс в подарок. Не откладывай, звони прямо сейчас.
7: 224-7.
8: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
1: Record. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд.
1: Dance Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Ну, давайте деньги считать и свои, и чужие, и наши, да всякие. Премии больше не мотивируют россиян. Как выяснилось, эксперты советуют работодателям перестать раскидываться денежками направо и налево. Ну как это? В общем, по версии этих самых экспертов, если регулярно платить бонусы, то сотрудники у нас, видите ли, балуются, и все, им уже не угодишь. Начинают считать премию частью зарплаты, как так и надо, видите ли. Разгуляются, обнагляют, и все в этом духе. Помню, я как-то работала в одной организации, где понятие премия, премирование не существовало, зато депремирование очень даже. Таким образом, ну, там назывались штрафы. Штрафы. Неприятно. Друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд и пишите, а вот за что, по вашей версии, вам ежемесячно можно было бы на вашей работе выписывать премии? За какие заслуги? Пишите. А в этом чате у нас Mo Black и Ямаре. И еще Offenbach и Miles Away. Также Джоэль Кори и Devotion. И непременно Алек и Халид, Dive Into Me. Прямо сейчас Hugo и Moving to the Sun, и все это Рекорд Dance Radio.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Record. Реклама.
2: Теперь в Крас-шине. Замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в Крас-шине замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Record Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что подвижек в переговорном процессе по Украине пока нет. При этом в Кремле рассчитывают возобновить трехсторонние переговоры и продолжить попытки решить ситуацию мирным путем в ближайшее время. Российское правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Как отметили в Минсельхозе, решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых культур в условиях перестройки экспортной логистики. Лионель Месси показал футболку для прощального матча за сборную Аргентины. Последний матч «Футболка на всю жизнь» подписал футболист видео в соцсетях. Встреча с Бенином пройдет 6 октября на стадионе «Монументаль». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо подмывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack.
9: Подробности на jackcar.ru.
10: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
11: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
6: Мир. Каждый день в твоих руках.
7: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио 103». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в среду, 23 сентября, ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЦ Жилинвест».
4: Айвазовский «Енисей» представляет. Планировки, в которых видна рука мастера. Трехкомнатные, 84 квадрата, с гардеробом, прачечной, двумя отдельными спальнями и кухней-гостиной. Украшение квартиры, французский балкон и большое пейзажное окно. Запишитесь на экскурсию в шоурум и посмотрите эту планировку своими глазами. ЖК «Айвазовский «Енисей». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
7: На рэп-поле. Легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив, рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
9: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
11: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Свердловская 2Е.
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

Radio. Record. Друзья, привет, это Радио Рекорд и Кристина. Вот сегодня, как-то, знаете, хочется то зарплаты обсуждать, то в целом работу. Итак, у нас на руках рейтинг офисного выгорания. Екатерина и Александра чаще других, оказывается, выгорают на работе. Ну вот такие вот итоги, не самые приятные, как мне кажется. С другой стороны, больше всего страдают сотрудники бухгалтерии, финансов, бухучет, реклама, ну и так далее. Конечно же, руководители крупных корпораций страдают. Вот там у нас и лидируют Александры и Екатерины. Друзья, пишите, у нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Вы-то от чего выгораете на работе? Ну вот мне кажется, что в первую очередь можно прямо устать и выдохнуться, наверное. Ну от рутины, конечно, да, буду банальной. Как у вас все вообще происходит? Рассказывать. А может быть вы вечный двигатель, может вы вообще ни от чего не устаете? Пишите в любом случае. Беовульф, «Радио Рекорд», в этом часе «Феникс».

Оспа, Good Girl. Бенни Бенасси тоже услышим. Illusion. Уже сейчас Эйф и Meet Me in the Dark. И все это Рекорд Дэнс Радио.

0: Record. Dance Radio.
1: Фестиваль «Белая снежная королева» уже через 10 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
0: Record. Реклама.
2: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
3: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
4: Это кот Тимоша. Да-да, тот самый из рекламы перемен. Заселился первым, проверил все лично. Подоконники широкие. Окна для наблюдения за птицами идеальны. Обои? Ну, проверку когтями выдержали. Вердикт. Прогресс. Кварталы. Перемены одобрены. Квартиры для людей. Одобрены котами. Дом сдан. Выбирайте на сайте jkperemeny.rf. Застройщик ОСЭ Конструктив Девелопмент. Проектная декларация на сайте nash.com.rf.
5: А тебе нравятся корейцы, японцы или китайцы?
6: Ты в своем уме?
4: И она уйдет, так и не узнав, что ты имел в виду автомобиль. Илан Авто. Привезем автомобиль из Японии, Китая и Южной Кореи в кратчайшие сроки. Нет скрытых комиссий и низкие цены за качество. Илан Авто. Автомобили в наличии и под заказ. 200-2080.
7: ООО Илан Авто. Город Красноярск, улица Красной Армии, дом 20А. ОГРН 119-246-803-1832.
8: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола Драйв. Твой быстрый старт. Все категории уже доступны. А теоретический курс в подарок. Нет. Кладовые, звони прямо сейчас.
9: 224-7.
10: Акция действует с 1 мая и до ее отмены.
11: «Скам» – ярмарка современного искусства Сибири, Урала и Дальнего Востока. 40 художников из 17 городов. Купить можно все. С 1 по 4 октября. МВДЦ «Сибирь».
12: Это надо видеть. 6+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
0: Record Dance Radio.
16: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Постпреды Евросоюза согласовали продление санкций против России и Белоруссии на 3 года, сообщил сайт чешского телевидения со ссылкой на дипломатические источники. Меры были продлены сразу на 3 года, хотя ранее продлевались на 6 месяцев. Также из санкционного списка были исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман. Власти Венеции намерены поднять налог с 5-10 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов, заявил советник по бюджету городской администрации. В России введут контроль за гаджетами для умного дома, сообщили «Известия». Мера позволит отслеживать производство и поставки такой техники. Росстандарт включил в общероссийский классификатор 60 видов устройств для умного дома. В их числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
3: Капсикам.
2: Маме скрутила шею весной.
3: Капсикам.
2: Плечо поднывает у сына порой.
3: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
2: Капсикам. И боль на удалении.
3: Капсикам. Моя сила в движении.
4: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Читаем ваш комментарий.
2: Поликлиника для многих бабусек — это клуб по интересам. Что-то только не бывает на повестке. Но теперь я знаю, что мой терапевт — симпатичная девушка, не замужем, а у меня ничего не болит. Придумаю-ка я повод, диспансеризацию, что ли, пройду.
1: Главное — мотивация.
3: Понятно.
1: Мотивация нужна.
3: И а мы там сиди в очереди с больными этими.
1: Ну ты дед, конечно, сиди в очереди.
3: Да. Кстати, давно не был в поликлинике, что-то радует меня.
1: Ходи просто посиди в очереди. Поразвлекайся, так если делать нечего.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в среду, 23 сентября, ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный, 2,7 метра в секунду.
0: Рекорд. Реклама.
5: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и... о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
6: Музыка и кино. Гастрономия и мода. Современное искусство и дизайн. Все о креативных индустриях на российской креативной неделе «Сибирь» 23-24 сентября. Национальный Центр «Россия». Участие бесплатное. Регистрация на сайте sip.creativityweek.ru. 12+.
7: Теперь в «Крас-шине» замена масла. Большой выбор моторных масел. А цены, пожалуй, ниже, чем на маркетплейсе. При покупке масла в «Крас-шине» замена бесплатна. Работаем без выходных. Калинина, 65.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Так, обсудим животных на сей раз. По-моему, уже много, прилично. Сегодня мы с вами побеседовали про деньги, про работу. Давайте развлекаться. Итак, сеть облетелся ролик, где кошек презентуют в стиле Apple. Это выставка кошек. Как это все выглядит? Авторы ролика позаимствовали фирменную подачу Apple и придумали целую линейку котов, в том числе мини, про, про Макс, кошка про Макс и даже Дуо. Вот передо мной видос сейчас, я не могу никак понять, как выглядит кошка формата Дуо. Это, наверное, очень толстая кошка получается, да? В общем, каждому досталась своя модель, характер, сама идея настолько зашла пользователям, что теперь все, ролик всем нужен, все его репостят, ну и так далее. Друзья, рассказывайте, вы вообще своих животных раскармливаете? Просто наш Шеннон уже весит почти 8 килограмм, это много. Надо как-то похудеть. Котика, я не знаю как. Кстати, советуйте, пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Расскажу про музыку уже сейчас. The Second Voice в этом часе. Let me be услышан. Фастбой тоже впереди. Music Summers. И, конечно, Афро Джек и Лайн. А еще диджей Гоя Мичико. Прямо сейчас Алиф Фарбен, Body Talk и все это Рекорд Dance Radio.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон пишет. Мое почтение КХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме.
2: Я тут вообще не понял. Надо звонить. Сейчас.
3: Да, слушаю вас.
2: Мы тут напряжены. Кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация. Сейчас я вот вообще в счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в счетной палате? Прям считают деньги, реально?
2: Нет, опиши, что ты видишь? Никогда не был в счетной палате.
3: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть на счетной
2: палате? Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
3: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот? Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
2: Ну, расскажи, как это?
3: Фильм прошел и все, по телефону разговаривал.
2: Слышал, что говорил в телефон?
3: Да, ага, понял, да.
1: Все будет хорошо. Все будет хорошо у нас.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Крас-шина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Крас-шина. Дешевле. Крас-шина. Телевизорный 3/5.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня стукал.
6: Молчи давай.
5: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Ваш праздник в Гран-де-Мари. Дни рождения, корпоративы и любые события в банкетной комнате на втором этаже Гран-де-Мари. Закрытое мероприятие в кругу своих гостей легко. Шоу от актеров, банкетное меню, диджеи и техническая поддержка события. Договоримся о любых условиях. Подробности по телефону 215-51-52. Гран-де-Мари, проспект Мира, 79.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Рекорд. Новости.
1: Силуанов назвал федеральный бюджет России на следующие 3 года непростым. Выступая на Московском финансовом форуме, он отметил, что в бюджет России на следующий год будет заложен дефицит в размере 2% ВВП, но он не представляет рисков, пишет ТАСС. Лукашенко поздравил Путина с успешным проведением единого дня голосования, сообщает Белта. Итоги выборов в Госдуму убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному российским лидерам курсу на стабильное развитие России, отметил президент Беларуси. Белый дом запускает Трамп ТВ на фоне бойкота со стороны СМИ. Трамп ранее объявил о немедленном запрете на допуск на территорию президентской резиденции CNN и Politico, обвинив их в распространении фейковых новостей. В ответ журналисты обвинили администрацию в нарушении свободы слова и отказались освещать мероприятие с участием Трампа. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
6: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
7: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
8: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Сегодня с 23 часов. Рекорд.
1: В эфире радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 7. Завтра, в среду, 23 сентября, ясно, днем плюс 16. Ветер северо-восточный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ Жилинвест».
4: Сейчас, чтобы сохранить капитал, нужно вкладываться в готовую недвижимость. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Это дома с высокой стройготовностью. Объект уже возведен. Планировки можно посмотреть в шоуруме. А купить здесь квартиру надежно и престижно. Подземный паркинг, дизайнерский холл и коллекционные одно-, двух- и трехкомнатные с видами на Енисей. Звоните 219-1712. Сайт mentalplus.ru.
5: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.
6: Рекорд. Реклама.
7: Красшина. Большой ассортимент шин и дисков. Маркетплейсы дороже. Красшина. Дешевле. Красшина. Шахтеров 66/5.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: Трудный ребенок. С понедельника по четверг в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Рекорд. Dance Radio.
1: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Dance Radio.
1: Record. Итак, друзья мои, главное танцевальное на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Совсем немного времени осталось, буквально уже меньше двух недель до нашего главного танцевального события, фестиваля «Белая снежная королева». Я напомню, что мы объявили полный лайнап фестиваля, и на трех танцполах Ледового дворца выступят Swanky Tunes, Волок, Айваска, Алексей Юнион, Одиссей Крю и многие другие. Имена целых двух зарубежных участников станут известны в день шоу. 3 октября, Питер, Ледовый дворец, фестиваль «Белая снежная королева». Полный состав артистов и другие подробности на radiorecord.ru, мероприятие 18+. Ну и, разумеется, также расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут в нашем основном эфире. Это будут Иманбек, No Matter What, Record Mix.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: Рекорд. Новости.
1: В России с 1 января следующего года в загранпаспорт не будут вносить данные о детях, говорится в материалах МВД. Ранее выданные паспорта с отметкой о детях будут признаваться действительными до окончания их срока действия. Решение принято в связи с наметившейся тенденцией к отказу во въезде в недружественные страны Евросоюза несовершеннолетних россиян без загранпаспортов при наличии записей о них в загранпаспортах родителей. Операторов обяжут покрывать связью все населенные пункты с более чем 2000 жителей, пишет «Известия» со ссылкой на проект решения Госкомиссии. Это касается МТС, Мегафона и Билайна. По данным министерства, в каждом таком населенном пункте уже работает хотя бы один оператор, однако покрытие всех компаний есть не везде. Ранее аналогичное предписание получил Т2. Учителя не могут требовать у школьников доступ к истории браузера для проверки работ на нейросети, рассказали эксперты. Они добавили, что пароль от личного аккаунта также не является допустимым способом доказывания по закону об образовании. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
3: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2020. 26 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас вторник, 22 сентября. Второй рабочий день этой недели мы с вами практически уже прошли, потому что на рекордных часах уже 6 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге. С чем я, собственно, вас и поздравляю. В этом часе будем слушать очень много классной электронной танцевальной музыки. Впрочем, как и всегда, давайте прямо сейчас расскажу вам о том, какие треки, какие самые вкусные и интересные музыкальные штуки мы послушаем с вами в нашем основном эфире. Хьюгель и Ультранейт, Free Record Mix. Джоэл Кори, Whisper Record Mix. Loud Luxury и Эмили Робертс, Love You For Life Record Mix. Topic и Carte Blanche, Lucky Ones, Record Mix. А прямо сейчас Ave, Meet Me In The

установила москитную сетку, чтобы никто не залетел. Но это ей не помогло.

фестиваль «Белая снежная королева» уже через 11 дней. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

time to rest. Just do your best.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил, что подвижек в переговорном процессе по Украине пока нет. При этом в Кремле рассчитывают возобновить трехсторонние переговоры и продолжить попытки решить ситуацию мирным путем в ближайшее время. Российское правительство обнулило пошлины на экспорт зерновых до конца 2026 года. Как отметили в Минсельхозе, решение направлено на поддержку российских производителей и экспортеров зерновых культур в условиях перестройки экспортной логистики. Лионель Месси показал футболку для прощального матча за сборную Аргентины. Последний матч «Футболка на всю жизнь» подписал футболист видео в соцсетях. Встреча с Бенином пройдет 6 октября на стадионе «Монументаль». Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: В новом Jack T9 Urban Plus все продумано. Подогрев руля, ветрового стекла и задних сидений. Многорычажная подвеска, шины АТ. И, конечно, полный привод с классическим автоматом. Если пикап, то только Jack.
8: Подробности на jackcar.ru.
9: За спасибо я куплю за бонусы спасибо и скажу в кино я за спасибо.
10: Оплачивайте бонусами спасибо билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн.
11: При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-98-40, 0+.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить.
15: Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
20: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
21: Капсикам.
20: Маме скрутила шею весной.
21: Капсикам.
20: Плечо поднывает у сына порой.
21: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
20: Капсикам. И боль на удалении.
21: Капсикам. Моя сила в движении.
22: Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон пишет. Мое почтение КХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме.
2: Я тут вообще не понял. Надо звонить. Сейчас.
3: Да, слушаю вас.
2: Мы тут напряжены. Кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация. Сейчас я вот вообще в Счетной палате России к тебе рад.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в Счетной палате? Прям считают деньги,
2: пока
1: реально?
2: Нет. Опиши, что ты видишь? Никогда не был в Счетной палате.
3: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть? Трубы.
2: Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
3: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот? Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
2: Ну, расскажи, как это?
3: Фильм прошел и все, по телефону разговаривал.
2: Слышал, что говорил в телефон?
3: Да, понял.
1: Все будет хорошо у нас.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе. Покупайте шины Йокохама в магазине «Шин 24». Красноярск. Улица Калинина, 107. Телефон 297-88-48.
0: Рекорд. Dance Radio.
5: Реклама в Красноярске. 263-88-33.

0: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum, Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лимонлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Хорошая бухгалтерия экономит время и нервы, а очень хорошая еще и деньги. Подключайте бухгалтерию от «Точка.Банка» сейчас и успевайте получить кэшбэк за налоги.
4: Фантастика.
5: Бизнесу быть. «Точка Банк».
6: АО «Точка» – программа лояльности для клиентов ООО «Банк.». Подробности на «Точка.ком» 18+.

шоу, преимущественно музыкальных, разумеется. Давайте прямо сейчас я вам о них расскажу. Во-первых, через час у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Далее у нас будет шоу с Тим Воксом, Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Они будут идти целых 3 часа. Ровно в полночь, специально для наших ночных слушателей, в эфире будут наши хорошие друзья из Москвы, диджейский дуэт Нейтрино и Баур, резидент Рекорда. Далее в час ночи будет Лена Попова, легендарная техно-дива из Санкт-Петербурга. Ну а в 2 часа ночи будет голландский диджей Оливер Хелденс. Вот такое вот у нас сегодня рекордное расписание. Ну а прямо сейчас давайте узнаем, что мы с вами в этом часе по музыке послушаем. Это будет новинка от лейбла Radio Record, новый ремикс на песню Beowulf «Феникс». Дипло, Two Steppin', Record Mix. Робин Шульц и Барбс,

Друзья, важная информация. Внимание! Уже завтра в 18.00 стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белое. Снежная королева» пройдет 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru. 18+.

0: Рекорд. Новости.
1: Постпреды Евросоюза согласовали продление санкций против России и Белоруссии на 3 года, сообщил сайт чешского телевидения со ссылкой на дипломатические источники. Меры были продлены сразу на 3 года, хотя ранее продлевались на 6 месяцев. Также из санкционного списка были исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман. Власти Венеции намерены поднять налог с 5-10 до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов, заявил советник по бюджету городской администрации. В России введут контроль за гаджетами для умного дома, сообщили «Известия». Мера позволит отслеживать производство и поставки такой техники. Росстандарт включил в общероссийский классификатор 60 видов устройств для умного дома. В их числе датчики газа и протечек воды, контроллеры беспроводной связи, самозакрывающиеся краны, жалюзи и шторы. Еще больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
5: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам и боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 000 рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
8: В этом весь Т.
7: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Земма Делюкс. В ассортименте трехслойная, 8 штук, 199 рублей, с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
10: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
12: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Вот медоед Джейсон пишет. Мое почтение КХ. К великому сожалению, на выборы в Госдуму попасть не получилось, так как я по работе находился в самой Госдуме.
2: Я тут вообще не понял. Надо звонить. Сейчас.
3: Да, слушаю вас.
2: Мы тут напряжены. Кем ты там работаешь?
3: Ну, мы подрядная организация. Сейчас я вот вообще в счетной палате Российской Федерации.
1: Ты сейчас, прямо сейчас в счетной палате? А там считают деньги, реально?
2: Нет, опиши, что ты видишь? Никогда не был в счетной палате.
3: Я вижу лампы накаливания, лампы люминесцентные.
1: А деньги там есть на счетной
2: палате? Скажи мне, какие ощущения? Чувствуешь что-то такое?
3: Что-то есть. Ощущение, как будто ты находишься в мозговом центре страны.
1: А кого-нибудь видел вот из таких вот? Володина?
3: Да, нет, я Валуева видел.
2: Ну, расскажи, как это?
3: Фильм прошел и все, по телефону разговаривал.
2: Слышал, что говорил в телефон?
3: Да, ага, понял, да.
1: Все будет хорошо. Все будет хорошо у нас.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, все как всегда для тебя, все стабильно и привычно. Мы будем все вместе, большой одной толпой, обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, среди сотен тысяч попыток обмануть массы, кем бы они ни были, аудиторией, электоратом или подписчиками, десятки тысяч таких попыток сегодня успешны. И это уже даже, собственно, никакой не обман. Сегодня это называется маркетинг, политтехнологии, кликбейт и фрейминг. Не то чтобы мы пытаемся снизить количество такого ежесекундно успешного вранья, конечно же, нет, кто мы такие, чтобы переть против такого мощного, уважаемого и упитыванного сегодня повелителя, как тотальный обман, но вот чисто поржать над этим толстячком — это да, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Виталий Милонов назвал тарелочниц животными и призвал бороться с культом безобразного потребления. По словам депутата, проблема носит скорее нравственный, чем правовой характер, поэтому одними законами ее не решить. Вместо этого он предложил продвигать альтернативные ценности через информационную и просветительскую работу.
2: А, ну все, депутат Милонов переизбрался, теперь можно называть тарелочниц животными. Они за него проголосовали, и все, теперь понеслось.
1: Да, и сейчас расстроенные такие сидят. Ну что, ну Виталий Валентинович, ну блин.
2: Конечно, даже до выборов он так, знаете, с тарелочницами был осторожнее. Да, могли они, знаете, и тарелкой по столу, и проголосовать за коммунистов. Что у коммунистов тарелки, может, не такие полные, зато их никто не обзывает.
1: А тарелочницы, кстати, такие стихийные коммунисты, потому что, знаете, ну, за бесплатно хотят, что все как бы...
2: Да, абсолютно. Все, это, конечно,
1: все даром.
2: Конечно,
1: да?
2: это такой импульс коммунистический.
1: Да, конечно.
2: Всем, каждому по способностям, каждому по потребностям, конечно. А что это Милонов за тарелочниц взялся? Что, неудачно сходил в ресторан или что?
1: Ну, слушайте, ну просто, ну да, как бы, возможно, это тоже его не миновала чаша, тарелка сия, возможно. Потому что интернет забит этими историями. Мужики жалуются, что вот женщины ходят на сцене только, чтобы пожрать на халяву, как бы. И потом сливаются, и блокируют аккаунт, как бы.
2: Нет, ну, с женщинами понятно, а с Милоновым, смотрите, там же, что он сказал, вместо этого, да, было сказано, что он там, типа, предложил продвигать альтернативные ценности. Альтернативные ценности? Вместо тарелок это что? Это миски? Что, как раньше, не тарелочницы, а мисочницы? Или что, корыто, там, да, вместо мисок, корытницы? Какие-то альтернативные ценности? Альтернативные ценности, вообще-то, это, собственно, это набор традиционных, отличных от традиционных убеждений. То есть я-то думал, что Милонов придерживается традиционных.
1: Ну вот и традиционные, видимо, традиционных. Наши там предки там, да, там, как бы не хавали за... На халяву. То есть, все делили
2: счет. Он сказал, он предлагает альтернативные.
1: Ну, тарелочницам, да?
2: А что тарелочницы это... Нет, просто сказал альтернативные ценности. Просто я не знал, что тарелочницы это ценности. Ну, окей, хорошо, разобрались. Значит, я просто... А для тарелочниц какие ценности? Тарелки, да?
1: Если что. А он предлагает... содержимое.
2: Ага, содержимое, не сами. Окей, все, тогда разобрались. Ну, окей, тогда что альтернатива тарелки? Что, кувшин, кубок? Да, что вообще Милонов имеет в виду под тарелочницей? Может, что-то другое? Может, это что?
1: Тарелочница? Ну, помните, раньше мы из одного котелка все ели? Или с одной сковородки жареную картошечку, да, вот вилками там.
2: Вот котелочница. Да, вот у нас были. Я был котелочницем, да, котелка котелочником.
1: Да, сковородочники это тоже все.
2: Да.
1: Горшочники.
2: Ну, это в другом смысле.
1: Нет, туда, в хорошем.
2: Нет, в хорошем, но в другом. Вари, как бы. Вари, а я думал, в горшочниках
1: после... Ну, это тоже все были такими.
2: Сначала тарелочник, а потом горшочник, потом уже горшочник в другом смысле.
1: Это жизнь.
2: Но, вы знаете, вот меня вот что-то вот... Я не знаю, как Милон, но меня-то тарелочницы не слишком беспокоят. Меня не тарелочницы, меня больше кормушечники беспокоят. То есть те, кто присосался к кормушке. Ну, не будем показывать пальцем ни на кого. Вот с кормушечниками что будем
1: это
2: делать?
1: Это вот не наше дело, это вот...
2: А, это да.
1: Это,
2: вот,
1: это рука... в прокуратуру!
2: Или на радиодача. А у нас наше дело маленькое задавать вам вопрос. Но смотрите, Милонов, как всегда, чувствует тренды, да, руку держит на пульсе, на тарелке. И у нас вопрос, ведь действительно тарелочницы. Возможно, вы сейчас думаете, да фиг с ними, я вообще никогда не с этим не сталкивался. А кто-то вообще даже, может, не знает, что это такое. Нет, дорогие друзья, Милонов не зря. Сегодня Милонов говорит о тарелочнице, завтра тарелочница уже у тебя, рядом.
1: А возможно, уже и была, как бы. То есть,
2: да, может, ты просто не знал, что это так называется. Так вот, сталкивался ли ты с таким явлением, как тарелочница, то есть тетенька, которая использует тебя там в ресторане или где-то еще, просто чтобы пожрать. То есть ты пришел на свидание.
1: Максимально, как бы, дорого.
2: Да, ты думаешь, что ты такой красивый, что у тебя такая тарелка красивая в виде лица. А ей нужно не это. Ну и, конечно, девушка, милый вопрос. вы как? Может быть, а вы... Вот я пришла просто с ним, ну, поела, ну, не понравился мне он. А меня называют тарелочницей. А на самом деле я там, я котелочь, я, может быть, кубочница.
1: Или как, ну, это такие, да, бокальщицы такие.
2: Да, да, и как вообще ко всему к этому
1: относиться? А с этим бороться, возможно, как-то вот.
2: Да, это тоже очень важно. Обсудим это в народных новостях.
0: Крем

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Нью-Йорке ограничили время посещения туалета – максимум 10 минут. Мэрия потратила 4 миллиона долларов на умные кабинки с таймерами. Попасть внутрь можно по СМС или QR-коду, после чего начинается отсчет. На 5-й минуте выключается музыка, на 8-й система предупреждает, что двери скоро откроются, а на 10-й они распахиваются автоматически. Если человек все еще не вышел, кабинка вызывает охранника.
2: А за что, простите, охраннику хватать нарушителя? А если он по-маленькому, то окей, да, понятно за что, за пенис. А если он какает? Что, прямо под руки, что ли, тащить?
3: Или, ну, как-то вот невозможно применить электрошокер, чтобы быстрее процесс пошел, там, ну, я не знаю.
2: А если он в процессе какает охраннику прямо, а этим охраннику можешь отпор дать. Охраннику, знаете, не поздоровится это. Поэтому все-таки лучше не рисковать и даже в этом случае тащить всех за это, да? Все эти тех и других. Или тогда вдвоем уже охранником. Один держит, другой подтирает, да? А лучше гвардия.
3: А почему нельзя больше 10 минут сидеть в туалете? Что за...
2: А потому что, знаете, время, деньги. Или, а это тоже,
3: а
2: понимаете?
3: Если я только, вот у меня только пошло вот это тепленькое...
2: Да, не важно, значит, ходите в нормальный, то есть не по таймеру, не в платный, в обычный. Только пошло все, заходят охранники, гвардии. А лучше, знаете, я вообще... Лучше сразу Трампа вызывать. Потому что он-то точно по этому поводу что-нибудь умное скажет.
3: Да, и снимет репортаж для Трамп ТВ, как бы он так уже новый телеканал свой, да? Такой, там сейчас проблема с контентом, все говорят, что надо им Трамп ТВ какой-то, ну, какие-то странные какие-то вещи. А тут серьезный репортаж, вот, вот так, не только историю вытащит, но еще и депортируют обратно в Мексику этого человека. Или да, куда-то.
2: Даже если он
3: даже коренной, если он, да? Из Италии приехал.
2: Окей, ну и что-нибудь умное, наверное, скажет, потому что Трамп, он же любит все переименовывать, если он увидит такое. Ну, во-первых, он скажет, что Америка first, да, а потом...
3: Ну, да, разумеется.
2: А потом что?
3: А потом что? Что-то там перемен-то, ну, как-то вот...
2: Ну, просто что надо вызывать. Но, значит, смотрите, и что-то происходит в этих туалетах по таймеру. Значит, на 5-й минуте включается музыка, на 8-й система предупреждает, что двери скоро откроются, а на 10-й они распахиваются. Двери скоро откроются, это типа, как это, типа, осторожно, двери открываются, да, следующая станция, как вы какаете, да, увидит Нью-Йорк.
3: Отсчет обратный пошел.
2: А, окей, а музыка? Это какая музыка? Ведь тут очень важно, какая музыка. Потому что, смотрите, если музыка страшная, то это только хуже. Потому что ты, ну, ты обделаешься еще больше, да? А если, скажем, танцевальная, ну, скажем, если в этой кабинке играет рекорд, да, так это вообще подстава. Потому что, ну, писать это еще там, ладно, да, под трек. Это еще ладно, да, потому что, ну, там, ну, тут просто можно так посипать, болтая писюном в такт, да, в прямую бочку. Я не вижу ваших рук. Да, и, так сказать, там, make some noise. Окей, стряхнул под трек и закончил. А вот какать под танцевальную музыку? Тут уже намного сложнее, быстрее закончить. А если трек качает? И тебя вместе с ним качает по-большому. Что делать?
3: Слушайте, вот вы как бы ерунду говорите. Потому что я вот, знаете, у нас в туалете играет рекорд. Нормально. Может, я, конечно, привык как бы. Ну, я сам
2: вот, рекорд. Конечно, в этом
3: а
2: все дело.
3: Просто как вот...
2: А тут как... привычки нет. Конечно, вы уже приспособились. А тут, чтобы быстро закончить, покакать тут, чтобы выйти из тузика, тут нужен МС. Чтобы он крикнул там. Выше руки, выше штаны, поднимая и выходим. И что там? Мэрия потратила 4 миллиона на умные кабинки с таймером. Слушайте, а почему их называют умные? Какие же они умные? Они тревожные кабинки, это да. И вообще, это по мне, так это не туалет, это какая-то комната страха или смеха, или чего?
3: Ну, да, и, конечно, это, ну, очень страшное изобретение, потому что, смотрите, только по СМС или по QR-коду попасть можно.
2: Да.
3: А если у меня нет времени ждать СМС, как
2: нет,
3: бы,
2: нет,
3: да,
2: нет.
3: Ответного этого, да?
2: Какой СМС?
3: И руки дрожат, QR-код навести там на камеру, потому что я вот
2: значит,
3: уже хочу...
2: Значит, вам бесплатно рядом с кабинкой-то можно без QR-кода? Это по СМС попасть туда, а брат только по МЧС с охраной, да? Ну, а послушайте, ну, вообще, в принципе, вот этот туалет, да, под названием «Выйти из зоны комфорта». Это же «Выйти из зоны комфорта». А да, это, кстати, даже лучше, чем «Выйти из зоны комфорта». Это как бы... Это тебя... Ты не просто выйдешь из зоны комфорта, тебя выведут из зоны комфорта с охранниками, да? Вот этот туалет как бы на время. Кстати, то, что туалет на время, это... Это вот как «Что, где, когда», да? Только нужно успеть быстро покакать, да?
3: Ну, в сравнении «Что, где, когда» это такой медленный туалет, как бы, потому что там у них там минута, а тут...
2: Да, все... тут 10 секунд, ну, то есть задача сложнее, да, понимаете?
3: Еще очень...
2: И, наверное, должен же быть свой друзь, должен же быть какой-то друзь, который успевает за 10 минут.
3: Ну, за друзь, да, в блиц-игру успеет, там, за 10 секунд. И тут сейчас пугает, смотрите, дверь не просто как бы на 10-й минуте, ну, разблокируется, она распахивается. Как, знаете, как занавес в театре в большом. То есть распахивается.
2: А что вы хотите? А это таким образом подарок для города. Понимаете,
3: да? Вид на Таймс-сквер, как бы, да, вот такой.
2: Нет, это не для вас в туалете, это для жителей. Пускай посмотрят на героев.
3: Там, да, вот это.
2: А для чего 4 миллиона-то потрачено? Вы знаете, я вообще вот за такие туалеты, за тубзики с таймером и с охраной, чтобы водила. Потому что, вы знаете, вот у нас здесь на рекорде очень таких не хватает, я вам скажу. Потому что, знаете, заходишь в туалет, и там засранцы сидят столько, как будто у них таймер не на 10 минут, а на сутки поставлен. Или вообще сломался. Или вообще, знаете, такое ощущение, что охранник проспал, чтобы вывести какающего засранца, этого нарушителя, из туалета. Я иногда там стою, просто прихожу... 10 минут, 20 минут, 3. Какой там таймер стоит?
3: Ну,
2: вообще?
3: Смотрите, охранников у нас на рекорде нет, есть вахтерша. Зовите вахтершу, она разрулит.
2: А, кстати, это мысль. Да, я не подумал.
0: Салют, это Тим Вокс. Сегодня вечером в Рекорд Клабе актуальная электронная музыка, свежие релизы и треки.

0: шоу.
1: Петербургская пенсионерка устроила у себя дома оружейный склад. У 65-летней женщины нашли 2152 патрона, две винтовки, ружье, две гранаты и банку с порохом. Во время обыска также обнаружили 18 деталей от оружия, а экспертиза подтвердила, что винтовка Мосина является настоящим нарезным оружием, а часть боеприпасов пригодна для стрельбы. Разрешений на арсенал у женщины не было. Против нее возбудили уголовные дела.
2: Разрешения не было, а пенсионное-то хоть было? По пенсионному-то винтовку Мосина что, нельзя?
3: Ну, не все категории пенсионных удостоверений гарантируют право...
2: Ну, в трамвае хотя бы.
3: Мосина.
2: Нет,
3: так, чисто краткоствол там нужно
2: было. И что там у нее, значит, обнаружили 2100 с чем-то патронов, две винтовки, ружье, две гранаты, банку с порохом. Слушайте, вот я понимаю, что я динозавр. Я не успеваю за временем. Потому что ведь еще недавно наши пенсионеры, там, казалось, нам всем запасались там все больше чем. Там гречей, там тушенкой. А теперь что? Они, видимо, смекнули, а зачем греча? Если есть винтовка Мосина, то будет и греча, и тушенка, и бесплатно, да?
3: Ну, разумеется, да.
2: А если есть еще две гранаты, то и черные икры можно раздобыть, вагон. Да, и... А бабуля, наверное, подумала, что винтовка Мосина и две гранаты — это вообще даже лучше, чем тележка. Знаете, они же ходят, бабушки, с тележкой, потому что тележкой гречу особенно не отнять. А вот если в тележке винтовка Мосина, то бабуле уже как-то, кажется, поинтереснее.
3: А, кстати, да, возможно, они тележку у нее не проверили, а там у нее пулемет вообще. Кто бы додумался.
2: А тележку, кстати, не проверили. А бывает, что я теперь по-другому буду смотреть на эти тележки. С бабушкой, у бабушки.
3: Я давно на них смотрю по-другому.
2: Как?
3: Вот так вот.
2: Тревожно.
3: Зыркаю глазом.
2: Теперь-то особенно. Ну и что там, значит, 200 патронов, 18 деталей оружия. Слушайте, а к чему наши пенсионеры готовятся? Это к какой-то серьезной стрелке? Какой-то крутой разборке пенсионеров? С пенсионерами, может быть, какими-то другими, повыше должностью. Ведь, послушайте, ведь это ведь только у нее нашли. А это совершенно не значит, что у других нету этого. Просто не искали и не нашли. Что это намечается? Какой-то сходняк бабушек? Бабушка-передел? Что это? То есть бабушки тамбовские против бабушек солнцевских? Что будет?
3: И вот заметьте, кстати, что вот какая разница в менталитетах московских и питерских пенсионеров. Пока питерские пенсионерки сбрасывают миллионы мошенникам, да, наши запасаются боеприпасами.
2: Московские вы имеете в виду?
3: Московские сбрасывают, ну,
2: пожалуйста. Да, у нас, а может быть, а скоро будут московские сбрасывать питерским. Потому что когда ты приезжает бабушка с винтовкой Мосина,
3: да?
2: Уже не нужен курьер. И Питер, что они, нет, ну, что они собираются? Они, это же в Питере, да? Они Питер собираются захватить? Или что, хотя бы Кудрово, может? А может быть, знаете, пенсионеры готовятся захватить прямо... Хотя это не страшно, на самом деле, потому что у нас пенсионеры у власти это норма. У нас молодых у власти в России, слава богу, не было никогда. То есть посмотрите, да? У нас, слава богу, такая, ну, как бы... Если даже пенсионеры
3: опытные,
2: придут...
3: Опытные, мудрые, взрослые люди, да?
2: Да.
3: С винтовкой Мосина.
2: Нет, винтовка Мосина...
3: И банка пороха.
2: Это, мне кажется, даже у Ивана Грозного. У него же, нет, у него еще не было пороха.
3: Да, было, конечно.
2: Уже,
3: конечно,
2: был порох, да, у Ивана Грозного?
3: Да,
2: чуть-чуть.
3: Да,
2: нет,
3: то есть у нее на даче нужно проверить, у нее там мушкет лежит кремниевый. Порох вот для него.
2: Вы так говорите, как будто вам эта бабушка уже понравилась.
3: Нет, ну как бы, ну огонь, бабка.
2: А это да, огонь, бабка.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Бизнесмены начали подрабатывать в эскорте, чтобы платить зарплаты сотрудникам. Такую схему раскрыла 33-летняя стартаперша, которая сама 3 года работала в элитном эскорте. Она брала 80 тысяч за час и заранее проверяла клиентов в LinkedIn, выбирая топ-менеджеров успешных компаний. Некоторые после этого становились ее клиентами и даже инвестировали в ее бизнес. По словам девушки, за 3 года она вышла на прибыль в миллионы долларов, а теперь ее примеру начали следовать другие предприниматели.
2: Я не понял, это что, это сюжет какой-то новой комедии, что ли? С Гариком Харламовым Колобок пошел продавать свой лобок? Что это такое?
3: Это серьезные бизнес-новости. Деловые новости.
2: Я просто надеялся до конца, что какой-то там, не знаю, прикол, какое-то кино, может быть. А это что хуже? Это реальность? То есть, послушайте, это реальность страшнее любого Колобка. Что там, бизнесмены, да, было сказано, начали подрабатывать в эскорте, чтобы платить зарплаты сотрудникам. И там еще такая была фраза, такую схему там раскрыла скольки-то летняя, значит, стартаперша. А почему это называют схемой? Пойти торговать своим пирожком, чтобы платить зарплаты сотрудникам, это схема? По-моему, это не схема, это, товарищи, уже дно. Это даже не дно, это тот случай, когда днище. То есть дальше уже не упасть. Там за днищем только что днище щище, да? Дальше не... Как? Что это? Что это за... Как это вообще? Что это? Как это было? Как это было? Значит, начальница утром перед работой, да, забежала на подработку, быстро там на палку другую, да? А там на палке она... Я так понимаю, что там уже она была не как владелец бизнеса и начальница. Или там она тоже как бы в роли госпожи. То есть опыт начальницы пригодился,
3: возможно,
2: да?
3: Это стоит дороже, конечно, там, когда спецуслуги все.
2: И даже, знаете, это в каком-то смысле можно считать даже повышением квалификации. Потому что так она просто директор, а тут строгий директор, как бы с кожаной плеткой. А если совсем строгий, то с этим, как это...
3: Гендиректор.
2: Или она там уже в этом, на эскорте, так скажем. Она уже не начальница, а так, на побегушках чисто. Так, туда-сюда, так.
3: Ну, я думаю, максимально широкий спектр услуг. Чтобы нормально зарабатывать, она реально, действительно, бизнесвумен такая. То она как бы и то, и сё, и тудым-сюдым. Как бы,
2: и она брала...
3: И так, и этак.
2: И этак, да. Да, она брала, как бы, 80 тысяч за час. И, значит, проверяла клиентов, выбирала топы. То есть, а клиенты, да, такие двойные клиенты. И по бизнесу, да, и это. Клиенты и туда, и сюда. С утра клиент туда, вечером сюда. Инвестор, он же раб, госпожа, и так далее. И подождите, у меня просто это в голове не укладывается. И все это, чтобы прокормить своих сотрудников? То есть, а потом, значит, как, после секса за деньги, она приходит к сотрудникам и как, ваша мама пришла, молока принесла. Или что, он там из борделя принесла плетку? Что там принесла?
3: Ну что ему, нет, уже деньги, как бы.
2: А зачем ей подрабатывать было в эскорте, чтобы платить сотрудникам? А почему своим сотрудникам сразу не платить напрямую натурпродуктом? Ну, то есть собой. Зачем такая сложная схема? Секс с кем-то еще, чтобы получить от него деньги, чтобы потом отдать сотрудникам. Зачем это промежуточное звено? Почему бы сразу не дать себя сотрудникам? Или им уже не до секса, они уже голодные, да?
3: Да, вот может она так и начинала, как бы платила сотрудникам натуры, они такие истощали все уже, как бы просто выдохлись как бы полностью.
2: Или, может, коллектив женский, или пенсионеры, там, знаете, бывает, что это уже не нужно.
3: А, кстати, вот что у нее за бизнес? Ну, не про эскорт. Какие там бизнесмены, другие там топ-менеджеры вкладывались в ее бизнес? Чем она занимается, вот, ну, легально, как бы, то есть, ну, вот...
2: Как вам кажется?
3: Вот что-то... Не знаю, металлургия там, я не знаю.
2: Какой-то
3: там... Черт, да, там, какие шахты у нее там, я же что, миллионы долларов, чем она занимается? Может, у нее рыболовный сейнер бороздит Охотское море там, что, какой грузоперевозки
2: в Казахстан? Вот представьте.
3: Что, какой бизнес?
2: Ну, это уже не так важно, какой бизнес, когда начальница приходит довольная, с хорошим настроением, с деньгами, какая разница, что вы бы так не хотели, да, или может, я просто не могу понять, почему вот... Я вот себе представляю, вот начальница у меня. Приходит начальница и говорит, слушай, зарплаты нет, но вот есть вот это. Или, может быть, знаете, может, ей просто сотрудники внешне не нравятся, а клиенты, вот эти, к которым она ходила, может, этот клиент, он же инвестор, он такой красивый,
3: да, брявенький. Да, убирала их, отслеживала их путь, там, да, как бы, их,
2: такой, вот, конечно. Ну окей. Знаете, что я вам скажу? Хорошо, что у нас начальник мужик, и он нам пока только... деньгами предлагаем.
3: Ну, да. Блин, всякое бывает. Может случиться. Времена непростые.

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас?
1: Капсикам. Вот верный ответ. Разогревающий и обезболивающий эффект. Капсикам. И боль на удалении. Капсикам. Моя сила в движении. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.

0: раньше радио было серьезным инструментом для серьезных людей, по которому передавались серьезные сообщения. Сегодня это дешевая игрушка для всех, а даже не дешевая, а абсолютно бесплатная. Для вас, например, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы уже написали сюда кучу сообщений для чего? Для того, чтобы как раз-таки и поиграться с этим самым эфиром. И мы сейчас будем с вами играть. Читаем все, что вы написали. Это у нас называется «Между собой народные новости». И что там?
1: Ну, тут вот Виталий Милонов объявил войну тарелочницам. То бишь тем женщинам, которые ходят на свидание только для того, чтобы поесть и выпить за счет мужчины, а потом сливаются. Наверное, если это заметили на самых верхах, а Виталий Милонов это верха, как ни крути, да, ну, то есть, ну, чего уж там, ну, то эта проблема существует.
0: Понимаете, вы меня просто сами провоцируете, ну, верха, смотри, как смотреть, есть точки и выше. Если можно иногда смотреть...
1: Нет, на... я про нас.
0: А, с нашего вида, да, конечно. Да.
1: Вот. Да. Есть ли такая проблема, действительно ли сталкивался ли ты с ней, не сталкивался, как с этим бороться и все такое прочее, независимо, парень ты или девушка. И вот, вот Елена пишет, здравствуйте, господа. Ну, выпить за счет мужика любая баба рада. Что с них еще взять? Ну, с мужиков, наверное, да?
0: Ну, с кого же еще? Выпить?
1: Ну, там выпить.
0: Нет, ну, подожди, во-первых, тут ты уже не тарелочница, потому что с тарелки не пьют, ну, только если суп допивают, да? Если выпить, то это уже бокальщица или что-то, чашечница, да?
1: Ну, да.
0: Или пиалошница, да, если это чай зеленый в узбекском ресторане. Что хочет сказать Елена, да?
1: Да.
0: Что хочет сказать Елена? Ну, послушайте, говорит она, вы нам, на нас навесили этот совершенно оскорбительный вот этот вот ярлык, тарелочница, да, а вот мы раньше ели, пили, это просто, ну, было частью обычного ухаживания мужиков за женщинами,
1: ну,
0: да.
1: Ну, то есть, это такая галантность.
0: Просто
1: такая,
0: обычная, да, это просто обычное проявление нормальной мужской галантности. Слышишь, сегодня, нет, это уже так, говорит она, сегодня уже, понимаете, да, вот раньше, но вот тут же вопрос. Смотрите, тарелочница — это кто подъедает. А вот мы можем назвать Елену, которая подпевает, как бы.
1: Ну, это все, в принципе, это одна и та же категория.
0: Не-не, смотрите, он... она не ест, она говорит, просто наливай.
1: Ну, а закусывал,
0: подожди, закусывал. Но смотрите, ну ведь тут такая штука. Когда ты ешь, ну, что толку, да, на то, что пожрал, нажралась и ушла. Ну, в смысле, поела, да, набила живот. А когда ты пьешь алкоголь, тут может еще что-то перепасть. Понимаете?
1: Ну, то есть, так что... таких мы не отвергаем, да?
0: Нет, конечно. То есть, а тарелочницы это плохо, а эти чашечницы, стопольщицы, или как это? Стропольщицы?
1: Стропольщицы — это другое.
0: Да.
1: А вот пишет нам человек по имени Павел Андреевич. Павел Андреевич человек опытный, поживший, что он по отчеству себя величает, и потому что он пишет. Здравствуйте, товарищи! Помните, раньше советские люди в гости приходили с гостинцами? Сейчас такая традиция, назовем это так, прошла, получается. Чаще всего сейчас с пустыми руками приходят. Они тоже тарелочники выходят. Ответ есть?
0: Вот. Я только сейчас есть, да я немножко так... Фу-ха. Так, вы хорошо правильно, так хорошо прочли, на самом деле.
1: Да, советские люди
0: раньше. Конечно. Ну, мы, да помните, слушайте, да, мы помним, может быть, и не так хорошо, но помним, но сам фильм «Москва слезам не верит» нам это хорошо подсказывает. Помните? Выкладываете, да?
1: Да.
0: Да, действительно.
1: Там Басов пришел с икоркой, да?
0: С икоркой, не только.
1: И там сколько,
0: у него там сколько было консервных
1: банок. Они его задвинули, как бы. Вот и кинули его как раз-таки.
0: Конечно. И сейчас, да, в гости, но понимаете, какая штука? Сейчас в гости с пустыми руками. Если вот кто-то, например, ко мне бы в гости пришел не с пустыми руками, я бы его выгнал. Потому что я не жру всякую чепуху. Понимаете?
1: Как быть
0: тарелочнику versus диеточниц? Диеточниц. Диеточник. Ну, я себя к ним не отношу, у меня нет диет, но просто не жру лишний раз. Вот сейчас же все, понимаете, сейчас же все боятся переесть, калории там высчитывают. Чего они тарелочницы-то боятся? Ну, отлично, меньше задница будет, чем больше они съедят. Понимаете?
1: А если вот ты вот сидишь на диете, считаешь калории, и тебе принесли там и курки черные. Басов к тебе пришел в гости, да?
0: Ага! Басов?
1: Диета отменяется, я думаю?
0: Нет. Давайте я посчитаю. Так, ну, на. Чего вот пишет? А вот, кстати, Евгений пишет. Зря вы смеетесь. Кстати, зря вы смеетесь, если что.
1: Ну, я смеялись, да?
0: Показалось, да.
1: Да, вам показалось.
0: Зря вы смеетесь. Секс за хорошо поесть не так уж и низко. Ну, кстати, а действительно, если вот посмотреть на это с правильного угла, секс за хорошо поесть, а?
1: Ну, ты смотри, какая штука. Они же и не дают тебе этого секса. Они сваливают это, если вот мы говорим о классических тарелочницах.
0: Неважно. Нет, ну, подождите. Это, нет, ну, их намерение. То есть, мужик кормит, надеясь на секс. Кормит, поет, спать. И поспать за хорошо поесть, да? И причесать за хорошо. Это не так уж и низко сейчас. Сейчас времена такие, понимаете?
1: Не низко.
0: Вот вы за хорошо поесть на что готовы?
1: Ну, нет, это вот не надо.
0: Нет, ну я же вам предлагаю, слава богу. А просто вообще за хорошо поесть. На что?
1: Слушайте, ну как бы я уже достиг такого высокого уровня, как бы, ну, как бы, в своем богатстве, что я как бы могу сам себя прокормить нормально. Как бы, так что это не рассматривается.
0: А они что? А они что, голодные, что это с какого острова они?
1: А вот есть тарелочники и среди мужчин. Вот Женя пишет. Я сам, получается, тарелочник. Заезжаю иногда к одной старушке поесть чего-нибудь нормального.
0: Нет, ну, послушайте, нет, это ты не тарелочник. Потому что любая нормальная старушка, бабушка, она тебя сама покормит с удовольствием. И она тебя тарелочником не назовет. Наоборот, она говорит, ты чего? Да, если это бабушка, она хочет тебя покормить. Больше, если ты не поешь, она тебя может и отшлепать. А, я, кстати, люблю и то, и другое.
1: Хорошо, с бабушками вы все объяснили как специалист, да. Как эксперт. Не про бабушек. Я сам тарелочник. Было время, я остался без работы, и меня кормила одна хорошая такая барышня нажористым пловом. Тут, когда барышня, а не бабушка. Тарелочник он или нет?
0: Смотрите.
1: Или вы в этом не разбираетесь?
0: Тут важно, что он ей за это давал. Потому что это же важно и для женщины. Женщина, в отличие, ну, особенно в патриархальной системе координат, в которой мы более-менее живем, так. Женщине все-таки, вот она воспринимает мужчину как объект, субъект, как угодно, знаете, который должен что-то за что-то дать. И вот плов нажористый она ему дала, а он ей что-то дал. Вот если он ей дал, например, за плов этот, так штука это называется, в плове еще похожая, тоже такая бывает.
1: Барбарис.
0: Да нет, это вот это.
1: Баранина.
0: Ближе, да. Такая сосиска, вот.
1: Плове
0: вот он
1: сосиска?
0: Ей дал свою сосиску.
1: Какая сосиска в плове? Вы что, бредите?
0: Да не важно, мне попалось.
1: Это вы не...
0: Это я не в ту тарелку залез, да?
1: Да.
0: Видите, я плохой тарелочник. Слушайте, нас это, тут видите, кто петух уже подходит.
1: Давайте послушаем.
0: А он как послушал? Он ничего не говорит. А, говорит, вот, смотрите, да. Кстати, петух в плове, это как? Насчет тарелки,
1: если вот, нет.
0: Почему? А что?
1: Ловка баран. В плове.
0: Так, все, напомните им быстро.
1: Ну, в общем, это, мы все поняли. Вот тут о тарелочницах говорим, как их называют в интернетах. Там, да, вот о женщинах, которые приходят только, чтобы поесть на халяву, на первое свидание. Пиши, мы это еще почитаем.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Рост Шоу.
1: В Петербурге уничтожат 347 килограммов санкционных деликатесов. Таможенники и прокуроры нашли в одном из магазинов европейские сыры, мясо и рыбу. Среди изъятого оказались настоящий испанский хамон, прошутто, сыровяленые колбасы, оливки и другие деликатесы. Предпринимателя оштрафовали на 20 тысяч рублей, а всю запрещенную продукцию по решению суда отправят под уничтожение.
2: Чего? 347 килограммов уничтожить? А как уничтожить? Это, я надеюсь, ртами? Разорвут как бы зубами?
3: Ну, как положено, так и уничтожат. Видите, еще просто не приступили к этому процессу.
2: Нет, это важно, потому что, ну, знаете, есть такой вот литературный синоним слову «съел», да? Уничтожил. У Некрасова, помните, две бутылки Бордо уничтожа, не касаясь общественных дел, о борзых, о ларетках Сережа говорить бесподобно умел.
3: Или... А Сережа тот еще.
2: Или помните Салтыкова этого, Щедрина? Иудушка налил себе рюмку, там, выпил, крякнул и моментально уничтожил соленый рыжик. Да? То есть я надеюсь, они уничтожат в этом смысле, уничтожат жестоко, прямо сотрут в порошок.
3: Да, это как бы не просто один рыжик. 347 килограммов всяких сыров, да, мяса, рыжиков, прошутто, хамон этого.
2: Да, нет, ну понятно.
3: Долгая работа предстоит, тяжелая, кропотливая.
2: И понятно, что санкционные продукты надо изымать, там незаконные и так далее. Это все понятно. Но как уничтожать? Вот это важно. То есть наймут, знаете, как вот уже было когда-то там сотни бульдозеров, да, вызовут спецуничтожальщиков хамона, такой хамона-амон, да, и он их автоматами постругает. Ну, у меня просто вот вопрос, как? Потому что, а почему бы вот эти 347 там колбас этого хамона не раздать пенсионерам, которые в супермаркетах, знаете, ценники там по полчаса рассматривают, прикидывая, купить им хамон там или сыр сегодня, или лучше еще колбасу завтра, чтобы все хамон не высосал. Может, отдать им как бы вот все это пенсионерам там, да, бабушкам, да, и знаете, я вам скажу, это будет самым главным и самым жестким уничтожением, потому что эти сырые хамоны разорвут, порубают, порвут на части, испанский хамон превратят в ядерную пыль, сотрут эти сыровяленые колбасы с лица земли, там, оливка моргала выколют, сырам головы пошибают, порвут деликатесы, как тузик грелку зубами, пых!
3: Ну, конечно, не отдадут, потому что пекутся об их здоровье. Здоровье пенсионеров как бы, ну, слабое, да, пожилые люди. А это жир, жирная, тяжелая пища. Это хамон, это вот сыровяленые колбасы вообще-то как бы.
2: А хамон, хамон он какой?
3: Ну, как бы такой тоже реально, нога свиная такая.
2: Это прям
3: свиная. Это что, как бы?
2: Нет, согласен.
3: И можно кашки есть, как бы.
2: Тогда куда все это вот?
3: Ну, вот уничтожать надо, вот. И, кстати, обнаружили в магазине таможенники и прокуроры. Таможенники, по идее, должны стоять на таможне, на границе. Как они в магазине оказались? И что такое прокуроры?
2: Послушайте,
3: обычно там полиция находит, прокуроры.
2: Нет, странный человек. А что, таможенники и прокуроры просто не ходят по магазину? Зашел человек.
3: В этом смысле?
2: За хамон.
3: Группа прокуроров, да, с одной стороны, а с другой стороны группа таможенников.
2: Ну, проходила мимо.
3: У вас тут хамон, как бы.
2: И проверили, а хамон оказался хламоном. И поэтому...
3: Уничтожат.
2: Да, что-то я захотел этого. Вы тоже, да, обидите, да.
0: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы делаем ваш вечер.

0: Шоу.
1: Муху-зомби научили говорить. Ученые подключили мозг мертвой дрозофилы к роботу с силиконовыми губами. Само насекомое уже давно погибло, поэтому исследователи использовали его мозг как биологический контролер. Сигналы нейронов заставляют искусственные губы двигаться и создавать звуки.
2: Послушайте, да вообще-то так даже, знаете, можно умный пылесос заставить говорить. Или даже бабушкин сервант. У серванта же есть какие-то губы где-нибудь?
3: Нет, я вам больше скажу. Умные пылесосы говорят.
2: Да?
3: Могут, да, поддержать беседу.
2: А, ну, да, но если его подключить. Ну, да, тогда ладно, умный пылесос, хорошо, плохой пример. А вот скажем, если сервант бабушкин подключить к роботу, что, ничего не скажет вообще?
3: Это, кстати, странно, действительно. Почему ученые для эксперимента с мозгом и речью выбрали муху, да еще и мертвую. Вот, муху-дрозофилу. Ну, вот почему? Они экспериментируют над животными. Там есть крысы, кролики, там обезьяны.
2: А я вам объясню. Потому что, видимо, это был дрозофил-некрофил. Ну, любит мертвых мух. Больше у меня объяснений нет. Но вот у меня вопрос, почему да? Почему мертвую? Почему муху? Почему вот, если уж на то пошло, если, так сказать, ну, вот... подключать кого-то к роботу, да, чтобы он что-то говорил. Мне бы было, знаете, что интересно подключить? Вот мне было, например, интересно, чтобы ученые подключили лавочку. Вот где бабули и алкаши, знаете, сидят как бы, да, вот там. А еще лучше подключить скамейку в курилке в офисе. Вот, например, у нас, да? Потому что эта скамейка, она такое слышала про начальство, про политику, да? Че ее не подключили? Ей что, нечего рассказать, в отличие от мухи?
3: Ну, да? Тут важная деталь. Она должна быть мертвая. У нас скамейка такая. Жизнь
2: вот именно, поэтому интересно. Жизнь ключом пьет. Интересно, что она скажет. А муха-то, о чем мухи? О чем вообще можно говорить мухе? Только о мне.
3: А тут вы ошибаетесь, коллега. Потому что, смотрите, это не та муха, вот, которую вы могли часто видеть на трупе свиньи, которые слетаются, на свиные трупы, да, или там на навоз. Это муха дрозофила. Вы так ее можете видеть на подгнившем персике, например. Какая-то фруктовая мушка.
2: И?
3: Вот о выводов я еще не сделал.
2: Пока нельзя. Пока вы думаете о выводах, вот наш уважаемый помощник, он нам подготовил даже файл. То есть мы можем, что тут лучше один раз, что тут бла-бла-бла.
3: Мы сейчас прямо услышим, как там муха говорит.
2: Да, вот он, сейчас посмотрим, значит. И сейчас, честно говоря, немножко волнительное место в нашей программе, потому что, давайте признаемся, в нашей программе звучало очень многое. И даже то, что не следовало бы чему звучать. Но мухи, и тем более мертвые, у нас еще... Даже, вы помните, была рубрика «Форшмак»?
3: Ну, там только люди, как мне казалось.
2: Да, поэтому сейчас такой момент, да, мы сейчас будем слушать все вместе. Итак, включайте, рассаживайтесь, да, у нас премьера, у нас мертвая муха и губастая. У меня написано, что это губастая муха.
3: А вот почему, Юрий, она губастая.
2: А, модная, то есть, да, с силиконовыми губами. Итак, послушаем, что там ученые, значит, подключили мертвую муху к роботу, и вот что она говорит. The next step to make its voice more like humans will be to act. А это кто, шмель? Вообще похоже на шамана. Да,
3: в смысле?
2: В правильном смысле этого слова.
3: В изначальном.
2: Да, в забытом.
3: Ну что, мне кажется, она мне сказала «скупай крипт».
2: А вот это важно, что сказал? Нет, давайте... Слушайте, а мне еще хочется послушать.
3: Я поплыл.
2: Нет, подождите, а я там не до конца... Вы поплыли, а вот я не до конца понял, вот там в конце что-то она такая сказала, я не очень понял что-то. The next step to make its voice more like a human's will be to add teeth. А, я вспомнил, у меня алкаш под окном что-то похожее ночью вот говорил недавно.
3: Скупай крипту?
2: Не, ну, крипту, не крипту, а вот...
3: Андрей!
2: Я не понял, зачем было подключать муху, когда вот вы в синем состоянии примерно такой же говорите? Ну, я, кстати, понял, что вы, в общем-то...
3: Третий раз не надо ставить.
2: Нет?
3: Нет.
2: А что, у вас что-то личное, да? Такое ощущение, что вы поняли, что она сказала, да? А вот я еще нет. Я еще не в таком состоянии. Я еще не под мухой.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Преподаватель английского из Владимира забыл русский язык после колоноскопии. Очнувшись после медицинского сна, 27-летний мужчина мог говорить только по-английски. Он пытался объясниться с врачами и женой на иностранном языке, хотя до процедуры свободно говорил по-русски и преподавал английский и китайский. Медики связали произошедшее с кратковременной амнезией после наркоза. Правда, уже через 40 минут великий и могучий вернулся.
1: Это же как глубоко надо было войти в зад, чтобы забыть русский язык? Это прям по самый этот язык, да? Да? Но через 40 минут вернулся. То есть палку в зад, и ты 40 минут иностранец? Как бы.
2: Ну да. Хотя я сначала мне показалось, что великий и могучий вернулся. Думал, это про колоноскописта. Доктора.
1: А это тоже.
2: А я снова. А я к вам с визитом.
1: Большой колоноскопист. Но, послушайте, на самом деле это интересная штука. И ведь, послушайте, ну вот тут как бы произошла такая вот, да, такой казус, да, но, а ведь этот же способ можно очень эффективно использовать и против шпионов. Потому что, знаете, вот некоторые шпионы по-русски в жизни, они как на родном, а тут, смотрите, колоноскопия, да, и посмотрим, как он по-русски заговорит, когда ему шланг в зад вставит.
2: Так радистку Кэт поймали. Ну, там немножко не то, но, в принципе, принцип тот же. Да,
1: она же брожала, да. Да, и он ее предупреждал, Штирлиц.

0: пытался объясняться с врачами жилой на иностранном языке после колоноскопии, хотя до процедуры он свободно говорил по-русски, преподавал английский и китайский. То есть, смотрите, он говорил не только по-английски, но и по-китайски, а после того, как ему вытащили из-за... Он заговорил на английском, не по-китайски, то есть уже почти по-нашему, да, а по-английски. Это, извините, почему? Значит, что это, английский шпион? Или, может быть...
1: Или индусский, индийский.
0: А может быть, палка, которую ему вставили в задницу, была не китайской? Знаете, такой исключительный случай, то есть сделано не в Китае, а в Англии. И задница просто...
1: Страшная, такая джентльменская, да? А там точно палки вставляют? Я просто не знаю, такая, не знаком с механизмом.
0: Помните, как у доктора Мортимера? Такая с набалдашником, который забыл у широко... Да, чисто английский. И, конечно, заговоришь тут по... Об этом я не подумал. Английская колоноскопия. Ну, а, и правда, было сказать, через 40 минут он уже заговорил по-русски. То есть, значит, наркоз на русский язык длится только 40 минут, да?
1: Примерно? Недоработка, да.
0: Значит, какой вывод? Вывод такой. Преподавателям английского колоноскопии лучше делать в Англии.
1: Или в Китае.
0: Да, и в Китае там вообще все равно, что тебе суют в зад.
1: Ну, и... как бы не все равно.
0: Не, ну, более, а уж на каком языке ты уж после этого заговоришь? Да хоть на китайском.
2: Гре-

0: 20 часов и 58 минут. Кремов уже привстал, надел свой яркий остроконечный головной убор. Простые штаны на резинке, заправленные высокие носки. Собрался уходить на энергосплин. Кремов, 2 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот по поводу тарелочниц. Вот с потрясающим обаянием оправдывает их девушка по имени Полина. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. Лучше быть тарелочницей, чем голодной. Вот как ты поспоришь, да? Прекрасная женская логика.
0: Но мне трудно сказать, голодным я был, а тарелочницей нет. Поэтому, ну вообще, наверное, да.
1: Ну, в общем,
0: наверное,
1: да.
0: Наверное, если так совсем уж, если так уж выбирать. Прям вопрос, если так ставить, прям, да?
1: Да, вот
0: ребром,
1: как бы, да,
0: тарелкой, да.
1: А вот комплименты нам пишут, приятные теплые слова, как бы, ну, всегда приятно читать. Вот Гипер Игнасио пишет. Здорово, старые! Наконец-то могу вам написать. Скучал по вам, гниды. Вот, ну что, тепло стало, да? Вот так.
0: Да,
1: вот,
0: совсем...
1: да, почему ты давно не мог писать? Может, телефон конфисковали, возможно, как вещдок.
0: А как сейчас написал?
1: Ну, как там вернули,
0: разобрались.
1: Скорее. Да, или
0: как? Ну, так, ну вот что, давайте. Значит, так, ну вот, например, пишут... А вот смотрите, вот пишет «Рыбный император». Так. Только что такая тоже такой у него ник по теме, в общем, да?
1: Да.
0: Император, что пишет у меня? А вот пишет вот. Какие тарелочницы? В возрасте 35+, со мной знакомятся уже таблеточницы. А таблеточницы — это те, кто таблетку у тебя
1: пытается отжать, да? Таблетку, там, просто, чтобы угоститься ибупрофеном твоим.
0: Это еще что? А что говорить про наш возраст, когда уже, как это, клизма?
1: Нет, мы подкладываем по 35+.
0: Плюс, вы плюс-плюс.
1: Ну, так.
0: А плюс на плюс дает, как известно, да?
1: Плюс, все.
0: О, все, товарищи дорогие. Вот и петух нам в помощь. Тьфу на вас, уважаемый господин Крем.
1: На вас также, тьфу, господин Крем.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати.

0: Сказал бы я, если бы не ночь. А, тогда все нормально. Да, друзья, итак, прямо сейчас 2 часа наших танцев и отличного настроения в рамках радиовечеринки Рекорд Пати. Собираемся здесь на импровизированных танцполах, ловим мощный плюс вайбик уже осенний и, конечно же, превращаем наши домашние вечеринки в рекордные вместе с нашей радиотусой Рекорд Пати. В ближайшие 120 минут я предлагаю максимально мощно врываться и слушать классную музыку, а лучше всего еще под нее танцевать и все это делать здесь, на радиовечеринке Рекорд. Party.
1: Record Party.
2: 1974 is the year that they're now planning for.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
5: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы спасибо.сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.

Напомню о том, что, ну, во-первых, 3 числа у нас фестиваль «Белая» в Ледовом в Петербурге, а во-вторых, уже завтра в 18.00 стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет, поэтому если вы еще не выбрали билет, то самое время поторопиться, друзья, и, конечно же, оказаться 3 числа, 3 октября в Ледовом дворце на фестивале «Белая» и новой постановке «Снежная королева». Кстати, ищите билеты и подробности на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Record.

Радиоканал «Радио 103». Регистрационный номер серия L, номер ТУ-24-01-126, выданный Енисейским управлением Роскомнадзора 15 июля 2019 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Значит, стоит подумать о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, прямой эфир Радио Рекорд будет. Он, конечно же, движется только вперед. У нас Рекорд Лав Шоу в следующем часе. Обязательно свежие новые треки расскажу вам, конечно, о них. Далее есть у нас мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там у нас больше 100 интернет-станций. В общем, выбирайте, что вам больше нравится, под что вы больше любите танцевать или что вы больше любите слушать. Ну, а я, собственно говоря, за сим оставляю вас еще на 30 минут на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Рекорд Пати.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати я хочу вам искренне напомнить о том, что если вы вдруг забыли про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд, я смею о нем напомнить. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, на записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и Рекорд Клаба. Да, и другие герои эфира также присутствуют. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати итоговым субботним выпуском, Женя Балдин есть с колбасным цехом «Русским часом», есть Леди Вакс с ее шоу «In Between Trust» и еще много персоналей и их шоу в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Также не забывайте про мои шоу Рекорд Лаб Шоу Рекорд Лист и новое шоу «Час резидента». Столько слов шоу в одном предложении еще, наверное, Радио Рекорд не слышало. Ладно, далее про расписание у нас Рекорд Лаб Шоу. Рекорд Лаб Шоу, где расскажу вам о свежих клубных треках. Это уже в следующем часе. Ну а шоу Рекорд

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власти мне данные. Я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Вы же, в свою очередь, пополняете свои танцевальные плейлисты. Ну и, конечно, свои комментарии о той или иной композиции можно оставлять у меня в телеграм-канале Team Vox. Прямо сейчас мы стартуем наш Рекорд Клаб Шоу вместе с треком нидерландского продюсера Элки Кляйн, трек называется Hold On. Релиз вышел 11 сентября на Days Like Nights. Это под лейбл Армады Арминовской, да, если вы понимаете. Это мелодичный атмосферный хаос с фирменными нотками прогрессива, характерными для Илки. Мягкая мелодия, глубокая ритмика и постепенное развитие. Напомнило мне все это лето 2008 года и сеты арминовского Асота, то есть State of Trance. Ну и, кстати, Hold On — часть одноименного EP из 4 треков. И прямо сейчас все это дело в Рекорд Клаб Шоу. Ну не все, а трек Hold On прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу.

0: британским продюсером Касим и треком Paradise, релиз 4 сентября на Тулруме, упругий бас, солнечные аккорды и очень узнаваемый хаус-грув Касима, ну и по сути даже диско-хаусовый вайб в этом треке присутствует. Кстати, работа уже получила серьезную поддержку среди диджиков, например, Дон Диабло, Клэптон, Крис Лей, Горган Сити и еще плюс сегодняшний рекорд лап-шоу. И прямо сейчас давайте заценим эту работу и мы вместе с вами. Касим, Paradise.
1: Рекорд Клаб, Тим Вокс.

Это француз Седрик Жерве в коллабе с британской красоткой Карла Монро, так называется «Gotta Be». Релиз состоялся 11 сентября на той же «Армаде». Здесь Жерве соединяет плотную хаос-основу с очень таким цепким вокалом, что ли, Карла Монро. Получается легкий, но вполне себе клубный трек, который быстро залетает в шоу к Оливеру Хелденсу, Идиэксу, Димитри Вегасу, Лайк Майку, Фидели Гранду, Пеппл Диско Машин, легендам Санри Джеймса и Райану Марсиана. Презент же, кстати, еще эта работа состоялся в июле в рамках шоу британца Дэнни Риза. Сегодня очередь за рекорд-клаб-шоу. Седрик Жерве и Карла Монро. Gotta Be. Record Club.

0: Ну а продолжаем Рекорд Клаб Шоу с новым, ну, наверное, новым треком от Galantis 1, 2, 3, 4. Релиз состоялся 9 сентября на Counter Records. Это идея пересмысления знаменитой 1, 2, 3, 4 канадской певицы Лэнси Фейст. Она же просто Фейст, трека, между прочим, 2007 года. Вот поэтому я засомневался и сказал, наверное, новым, да? А знакомая мелодия здесь у нас получила совершенно другую электронную оболочку. По сути, больше синтов, больше драйва и очень характерная галантисовская, что ли, мелодичность. Получается забавная цепочка. Одна и та же песня, то есть один и тот же трек, существует в двух совершенно разных мирах. То есть у теплый акустический инди-поп у Фейст и взрывной демо Галантис. Текст, по сути-то, про юность, надежду и перемены звучит совсем по-разному в этих контекстах. Потому как у Фейст это ностальгическая считалочка, а у Галантис гимн для танцпола, где 1, 2, 3, 4 работает как отчет перед мощным дропом. Galantis 1, 2, 3, 4 здесь в Рекорд Клаб Шоу.
1: Рекорд Клаб Тим

0: дорогой, как называется мазь, которая от боли спасает всех нас? Помнишь рыбалку с больной спиной?
1: Капсикам.
0: Маме скрутила шею весной.
1: Капсикам.
0: Плечо поднывает у сына порой.
1: Капсикам. Вот верный ответ. Обезболивающий и разогревающий эффект.
0: Капсикам. И боль на удалении.
1: Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом. Record Club. Team Vox.

помним, да, эту песню? В камине в 6 утра, а вот тут получается 5 утра. Да, израильский вайб. Далее в рекорд лапшо в лице Омная и Элли Ули. 5 AM. Кстати, именно такое официальное название у трека 5 AM, а не 5.00, как некоторые издания пишут и перезаливщики. Релиз состоялся 28 августа на лейбле Mundos. Здесь у нас чистые мелодии хаос и техногрув. Атмосфера, очень аккуратная работа с пространством. Все, как любят саунд-продюсеры. Отмечу, что продюсеры, я имею в виду про Омная и Элли Ули, не супер плодотворные и, похоже, больше фокусируются на один крутой трек, чем на несколько нормальных, хороших коммерческих композиций. Омная и

Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу «Электро» в студии Рекорда, да, и это британец Джеймс Хайт вместе с бразильцем Волкодер. Трек называется «One, Two, Three». По сути, еще одна считалочка. Релиз у нас состоялся 4 сентября на Tomorrowland Music и Sound On. В основе переосмысление энергии Family Affair от Mary J. Blige, но уже в жестком грув-драйв-хаусе от... бразильцев и британца. От бразильца и британца, да. Оба артиста еще до официального выхода активно играли этот трек в своих сетах, а вот после релиза его взяли в ротацию и другие диджеи. Тут Оливер Хелденс, и Мартин Гаррикс, и Голоски, и Армин в Дэнс Департменте. Ну а презентовал свое творение Джеймс Хайп еще в июне прошлого года в рамках своего выступления.

Готовились сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напоминаю вам про все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Релиза. Их вы можете найти в телеграм-каналах плейлисты Радио Рекорд. У меня в телеге Team Vox также легко и непринужденно. А этот новый эпизод тоже мы совсем скоро зальем сразу в два телеграм-канала. Поэтому как только вы увидите, что мы дропнули Рекорд Клаб Шоу сегодняшний эпизод, смело поделитесь с друзьями, переслушайте еще разок, напишите какой-нибудь классный комментарий, может быть, реакцию оставьте. И если не подписаны на телеграм-каналы и плейлисты Рекорда и на мой, на мою телегу, обязательно сделайте это прямо сейчас, если по кайфу, если хочется это сделать. Если не хочется, да ладно, просто послушайте и пропустите дальше, там поделитесь с друзьями, как вы уже понимаете. Далее про расписание. Сегодня у нас вторник, да. Значит, в следующем часе у нас мои друзья и коллеги Нейтрино и Баур с их новым сетом для Рекорд Клаба. Меня в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки и адьос, амигос. Пока.

0: каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья! Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Сегодня 23 сентября, полночь со вторника на среду. А значит, это время лучших танцевальных треков со всего мира. Час эксклюзивов от Нейтрино и Баура на Радио Рекорд. Начнем с Тимми Трумпета и Али Фарбина и Алекса. Chase the Feeling, Old Mode, Fastboy, Camel Fat и Funkerman и многие другие. И много эксклюзива. Нейтрино и Баур, Рекорд Клаб. Поехали!

Generator, elevator, creator, sound activator.

0: Ну что ж, еще одна новинка и эксклюзив сегодняшнего эфира. Dimitri Vegas, Bounty Hunter, Brandon.
1: Упс, да, упс, ребята, трека еще нет в сети, потому что он выйдет только 25 сентября. А значит, сегодня на рекорде от Нитрина и Баура полнейший эксклюзив. Слушайте, наслаждайтесь. Далее еще много интересного, не переключаемся. Bring that bass back.

Yes, I was a pop star, then I was a rock star, a little bit.

0: радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: Час ночи в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». И сегодня в техпере до двух ночи у меня гостит артист из Саратова. И это совершенно не случайно, потому что уже в эту субботу саратовское пространство и точка притяжения электронной сцены ТБА празднуют свое двухлетие. Буквально за два года существования место встреч превратилось в полноценное комьюнити, которое двигает электронную культуру в Саратове, растит собственных учеников, проводит свои шоу-кейсы в регионах и принимает множество гостей из других городов в своих стенах. После летнего перерыва 26 сентября команда возвращается с новыми силами, и я очень рада быть в лайнапе в эту ночь. Итак, мой гость сегодня C4, представитель саратовской андеграундной сцены и один из создателей пространства ТБА. В своих сетах он исследует темные атмосферные стороны электронной музыки, сочетая глубокий грув, плотный ритм и продуманную динамику. Его селекция строится на постепенном развитии настроения, где каждая композиция становится частью общего повествования, от сдержанного напряжения до пиковых моментов на танцполе. И у нас с вами ровно час и гостевой микс от C4, город Саратов.

0: 1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Мой сегодняшний гость C4, представитель саратовской андеграундной сцены и один из создателей пространства ТБА, который уже в эту субботу, 26 сентября, празднует свое 2-летие. А у нас с вами еще ровно полчаса.
1: Техно вы найдете на интернет-радиоканалах Техно, Innocence, Гипнотик и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это была программа «Технический перерыв». Как вы поняли, пришло время прощаться. Напоминаю, что моим сегодняшним гостем был артист из Саратова, C4, представитель саратовской андеграундной сцены и один из создателей пространства ТБА. ТБА уже в эту субботу празднует свое двухлетие. И я уже говорил о своих планах на ближайший уикенд. А конкретно на эту субботу, на 26 сентября, я с радостью присоединюсь к лайнапу в Саратове в стенах пространства ТБА. Ну, а сейчас желаю всем спокойной ночи. До следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв».